Восточные сказки. Зачем ты мне строишь глазки? Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: По карте города мы поездами скорыми несемся кто куда.
1: Ваня, Ваня, радио Ваня. Ближе и роднее.

0: эфире радиоканал «Гольфстрим FM». СМИ зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер L номер FS77-822-04 от 2 ноября 2021 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.
1: Всем привет! На радио Ваня в Костроме. Программа «По заявкам». Всем привет!
2: Все, что ты любишь. Радио Ваня. Ближе и роднее.

Радио Фаня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет.

0: было жить на Манхэттене и с Деми Мур делиться секретами.
1: А он просто диджей на радио.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-187 от 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет.

радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM.

0: Радио Ваня.
1: Мне нужен твой совет. Я, кажется, запутался немного, но я сильнее всех, когда уверен, что меня ждут дома. Там знаю взлеты и падения мои,

0: всю жизнь что-то ищем. Любовь, работу, друзей, дело своей жизни. Единственное, что нам не приходится искать, это поддержку родителей. Всегда, в любую минуту они поймут и примут. Да, бывает, мы делаем ошибки, но главное их вовремя исправить.
1: Ты знаешь, мам, у меня есть план.

радио «Фаня». Ближе и роднее. Кострома. 91 FM.

0: Твори добро на всей земле.
1: Твори добро другим во благо.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Реклама. Жаркие скидки на золото и бриллианты в Приволжске на Ювелирной улице. Только до конца месяца покупайте золото от 7990 рублей за грамм. Ведь наши цены не миф, а реальность. Город Приволжск, улица Фабричная, 9, магазины «Диамант», «Соколов», «Золотой стиль».
1: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56. Алло!
2: Лето каждый день на радио Ваня.

0: Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС-77-48-187 от 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет.
1: Ваня! Ваня! Радио Ваня!

0: Реклама.
1: Мы ведем прямой репортаж с ювелирной улицы Приволжска. Огромный выбор золотых украшений, серебра, бриллиантов. Приволжск. Наши магазины. Диамант, золотой стиль, Соколов, Новиков. Золото растет, а мы держим цены.
2: Ювелирная улица Приволжска.
3: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56.
4: Ваня. Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: радио «Фаня». Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Радиоканал «Гольфстрим FM». Для лиц старше 12 лет. Радио «Ваня». Новости.
1: Спонсор программы – магазин «Тепло», «Газ», «Вода», газовые котлы, счетчики, радиаторы, продажа и установка, ИП «Коряшников». В Костроме появится улица имени героя Степана Логинова. В России хотят начать маркировать продукты с пальмовым маслом. На востоке Москвы обнаружили птицу, занесенную в Красную книгу. Всем привет, на радио «Ваня», в студии с новостями Андрей Карлинский. В Костроме официально присвоено имя Степана Логинова новой улице, пишет СМИ 44. Она пройдет в районе между Конишемским шоссе и улицей Профсоюзной. Выбор имени не случайен. Гвардии старший лейтенант Степан Логинов погиб при выполнении боевого задания, закрыв собой товарищей. Кроме этого, за годы службы он был дважды отмечен медалями за отвагу и за боевые отличия, а также двумя орденами мужества. Третий орден мужества был вручен герою посмертно. Стоит отметить, что память Логинова уже увековечена в школе номер 6, где он учился. На здании установлена мемориальная доска. Теперь же имя героя появится и на карте города. В России хотят начать маркировать продукты с пальмовым маслом, пишет газета.ру. Кроме этого, на упаковку следует наносить информацию о содержании сахара, соли, жиров и калорий в сравнении с рекомендациями. По мнению экспертов, система маркировки с основной информацией о продукте, включая содержание пальмового масла, позволит россиянам ориентироваться и лучше отличать полезные продукты от вредных. Кроме этого, специалисты призвали пересмотреть допустимые нормы содержания глицидиловых эфиров в продуктах питания, особенно детских. Они образуются в растительных маслах при сильном нагревании и оказывают негативное влияние на здоровье. На востоке Москвы обнаружили чибиса, занесенного в Красную книгу столицы, пишут РИА Новости. Эксперты отмечают, чибисов легко узнать по черному клюву и выразительному хохолку из длинных узких перьев. Они также издают характерный звук, напоминающий вопрос «Чьи вы?». Специалисты уточняют, что при встрече с этой птичкой важно придерживаться нескольких простых правил. Передвигаться нужно только по оборудованным тропам, нельзя шуметь и включать громкую музыку, чтобы не потревожить обитателей леса. Кроме того, необходимо забирать с собой мусор, поскольку он может навредить пернатым. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Андрей Карлинский, служба информации, радио «Ваня».
2: Внимание! Глобальное снижение цен в магазине «Тепловода». Настенный газовый котел всего за 37 тысяч рублей. Мы режем цены, чтобы вы экономили. Хотите тепло в доме без лишних трат? Звоните прямо сейчас. 544-137. Магазин «Тепло, вода».
0: Радио «Ваня». Радиоканал «Радио Ваня». Предназначен для слушателей старше 12 лет.

0: Здравствуйте, доброе утро, друзья. Алексей Акопов, Варвара Пивоварова. Сегодня 23 июля, и во первых строках сего послания хочется сказать, что сегодня в России День дачника. Да, праздник неофициальный, и тем не менее, сейчас, чтобы выжить... Кусок земли, он, знаете ли, всегда пригодится. А еще сегодня день великолепной бабушки, день ванильного мороженого и всемирный день китов и дельфинов.
1: Ну, поехали. Киты – самые крупные существа, когда-либо жившие на Земле. Обладают уникальными физиологическими особенностями, например, питаются исключительно в воде, не пьют ее, а необходимую влагу получают из пищи. Вот такой вот парадокс, да? Всю жизнь проводишь в воде и не пьешь. Синий кит может достигать 33 метров в длину и весить более 150 тонн. 150 тонн – это 150 тысяч килограммов. Его сердце размером с легковой автомобиль, а вены настолько широкие, что по ним мог бы проплыть человек. Например, Майкл Фелпс. Удивительно, но ближайшие сухопутные родственники гигантских китов – это бегемоты. Вот кто-нибудь... возьмется написать детскую книжку про дружбу кита
0: и бегемотика.
1: Материнское молоко кита очень жирное и густое по консистенции, больше напоминает зубную пасту, чтобы не растворяться в воде, чтобы докормить малыша, конечно. Песни синих китов самые громкие на планете, их низкочастотные звуки разносятся под водой, мы знаем, что там звук глушится, на расстоянии до 160 километров, так вот они общаются. Никакого интернета не надо. Теперь про дельфинов, это, да, теплокровные морские млекопитающие, дышащие воздухом и выкармливающие детей также молоком. Это китообразные, собственно, дельфины.
0: Они еще умные такие.
1: Вот, сейчас расскажу. Ученые выяснили, что дельфины присваивают друг другу уникальные имена. Это такие особые свистящие звуки, пронизывающие. Дельфинята, малыши, запоминают эти звуки от своих мамочек еще при рождении. То есть никогда не потеряется. А у дельфинов очень большой мозг. Он больше, чем у человека, и содержит в себе около 1700 миллиардов нейронов. В рейтинге самых умных существ они заслуженно заняли второе место, уступив только человеку. А дельфины входят в число немногих животных, наряду с шимпанзе и слонами, которые способны узнавать себя в зеркале и осознавать собственное отражение. И еще наблюдения показывают, что молодые дельфины могут намеренно жевать ядовитых иглобрюхих, например, рыбу-фугу, ну, в небольших дозах, чтобы получить токсический эффект и ввести себя в транс.
0: То есть даже дельфину иногда хочется оторваться.
2: Что это было? Батарейки работают как часы. С 7 до 11 на радио Ваня.

0: Центр комплексного развития «Язнайка». Ну, очень много полезного и интересного для детей от 1 года до 11 класса. Развивашки для малышей, подготовка к школе, логопед и дефектолог, языковая школа, репетиторы по всем школьным предметам, подготовка к ОГЭ и ЕГЭ, робототехника. Приходи по удобному адресу. Черногорская, 6, Никитская, 114, Стапани, 44. Телефон 542-302.
1: Ясно, папе! Ясно, маме! Окна ставьте!
2: Окна, балконы, натяжные потолки и металлические двери от компании «Доберман». 370707.
3: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30-34-56. Радиоканал «Гольфстрим FM». Для лиц старше 12 лет.
4: Погода. Всем привет, на радио Ваня, в студии Андрей Карлинский. Поговорим о погоде. Сегодня в городе Кубер-Педи будет достаточно тепло. Днем температура воздуха составит плюс 25 градусов, но весь день там будут идти дожди. Надеюсь, местных жителей найдутся дождевики. И, кстати, на языке аборигенов Австралии название городка звучит как «нора белого человека». 1500 горожан живут в самом центре материка под землей. Город на этом месте появился еще в начале прошлого века. Сюда ехали добывать опалы в шахтах, но температура выше 50 градусов, от которой не было спасения в надземных постройках, вынудила искать убежище под землей. Теперь тут целый подземный город, нижнее строение которого уходит на глубину до 6 метров с резиденциями, магазинами, галереями, двумя церквями, отелем и даже музеем. Что же, ну если говорить о погоде, то в Костроме будет довольно тепло, но обещают дождь, поэтому не стоит забывать свои зонтики. Днем температура воздуха составит плюс 20, а ночью до плюс 14 градусов. Ветер юго-западный до 4 метров в секунду. Атмосферное давление нормальное, 744 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность воздуха 72%, согласно сервису Яндекс.Погода.
3: Радио Ваня. Отличная погода.
5: Радиоканал Радио Ваня. Предназначен для слушателей старше 12 лет.
3: Пивоварова и Акопов. Сами проснулись и страну поднимем. Батарейки на Радио Ваня.

0: На радио Ваня.
1: Здравствуйте, доброе утро, друзья. Сегодня у нас, наверное, одна из любимых тем. Давненько мы об этом не говорили. О еде. О еде, о рецептах, но не обычных, а о тех, которые мы можем сделать на природе. На природе это может быть на даче. Кто-то к друзьям поехал, кто-то на свою дачу. Может быть, на берегу озера. Или вы пошли в поход. Что вы готовите на костре? И это может быть казан, мангал, котелок. Может, вы обожаете уху, например, да, изготавливать. Или у вас есть какие-то интересные рецепты замачивания шашлыка. Или вы вообще не мясо-то жарите на огне, а вот сейчас повадились там шампиньоны кто-то жарит, например.
2: Или, например, морковь, фаршированная свеклой.
1: Я вчера, очень, кстати, очень знаешь, с таким интересом просмотрела ролик, очень странный ролик, скажу тебе сразу. Человек взял сырую картошку, сырую морковку, потом специальное приспособление, и сначала нарезал резьбу на морковке, потом сделал дырку в картошке, и там тоже, и как бы вкрутил их друг в друга и сварил. Спрашивается, зачем? Я не знаю, зачем я досмотрела это видео до конца.
2: Я не знаю, зачем и кому это нужно.
1: Но вот так вот люди, которым нечего делать, развлекают себя, как говорится, как могут. Нам же всегда есть что поделать, друзья. Может быть, вы жарили пельмени в решетке. Я просто... Это опять один из роликов. Вот я видела, как человек жарил пельмени на решетке на костре.
2: Пельмени барбекю?
1: Ну да, да, да. Сначала он их перемешал там в каком-то соусе, потом вот так вот разложил на решеточку, закрыл и там с одной стороны, с другой стороны.
2: А давай коптить пельмени на ольхе.
1: Кстати, да.
2: Коптить пельмени на ольхе.
1: Кто-то рыбу коптит, например, и это тоже очень даже интересно. Если у вас есть фотографии этих блюд, которые вы готовили, да, и это тоже будет здорово.
2: И людям понравилось даже.
1: А даже если людям не понравилось, все равно
2: фотографии. И многие выжили.
1: Предлагается. Итак, готовим на природе. Тема сегодняшнего утра. Заходите в нашу группу ВКонтакте «Радио Ваня», в наш телеграм-канал «Радио Ваня ФМ» и в нашу группу в Максе. Она тоже называется «Радио Ваня». Автор одного из комментариев получит фирменную сумку шопера от «Радио Ваня».
0: Утреннее шоу «Батарейки». Одни плюсы на «Радио Ваня».

0: Это не шутки.
1: Мы встретились в маршрутке под номером один.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Гороскоп для Вани и для Ани.
1: Овны женщины, сегодня нужно серьезно подходить даже к тем делам, которые обычно даются легко.
2: Овны мужчины, новые отношения складываются гармонично, вы общительны и обаятельны.
1: Тельцы женщины, вторую половину дня проведите спокойно и без суеты, так вы быстрее восстановитесь.
2: Тельцы мужчины, не стоит вносить радикальные перемены в свою жизнь, они потребуют нешуточных усилий, но едва ли будут полезны.
1: Близнецы женщины, за новые дела лучше браться после полудня, будет больше шансов добиться реального успеха.
2: Близнецы мужчины, вы сможете определиться в отношениях с руководством или взяться за свежий перспективный проект.
1: Раки женщины, у вас будет возможность получить новые впечатления, поговорить с интересными собеседниками и куда-нибудь съездить.
2: Раки мужчины, крайне нежелательно обсуждать свои планы с посторонними людьми, которые преследуют исключительно свои цели.
1: Львы женщины, в середине дня сосредоточьтесь на том, что для вас важно. Будет шанс решить непростые финансовые вопросы.
2: Львы мужчины, если быть твердым в деловых отношениях, ваши позиции станут прочнее, а репутация укрепится.
1: Девы-женщины, вы часто добиваетесь успеха и ловко используете удачные совпадения.
2: Девы-мужчины, неплохой день для творческой работы. Выбирайте занятия по душе и по силам.
1: Весы-женщины, вам может пригодиться любая информация, которую вы сейчас получаете. Поэтому старайтесь ничего не забывать.
2: Весы-мужчины, ваши профессиональные позиции на высоком уровне, и сегодня это отразится на состоянии финансов.
1: Скорпионы, женщины, день пройдет плодотворно, если вы не будете терять времени попусту и отвлекаться на несущественные детали.
2: Скорпионы, мужчины, постарайтесь быть помягче. Это поможет любое занятие превратить в увлекательный квест.
1: Стрельцы, женщины, у вас многое получается хорошо. Можно браться даже за самые сложные дела, которые закончатся результативно.
2: Стрельцы, мужчины, избегайте непоследовательности и спонтанности. Храните верность принятым решениям.
1: Козероги, женщины, сегодня вас неоднократно выручит чувство юмора. Оно поможет разрядить напряженную обстановку.
2: Козероги, мужчины, есть шанс заключить выгодные сделки, а также реализовать планы, которые принесут немалую прибыль и удовлетворение.
1: Водолеи, женщины, день сложится очень удачно. Вы и лично для себя сможете сделать много полезного и близким поможете.
2: Водолеи, мужчины, положитесь на интуицию. С ее помощью вы осуществите самые смелые и интересные идеи.
1: Рыбы, женщины, события дня подарят вам уверенность, дефицит которой ощущался в последнее время.
2: Рыбы-мужчины, в работе важно правильно распределить полномочия и не хвататься за все подряд.
1: Здесь весы, Алексей Акопов.
2: И Овен, Варвара Пивоварова.
1: Доброе утро.
0: Радио Ваня. Батарейки заряжают на великие дела. С 7 до 11 на Радио Ваня.

0: Точно, фантастично, энергично. Утреннее шоу «Батарейки» на радио «Ваня».
1: Читаю на заборе, приехали диджеи. Играю специально для продвинутых парней.

0: на радио Ваня.
1: Ребятки, доброе утро, добрый день. Здесь батарейки. Сегодня четверг, и вы нам рассказываете, что вы такого необычного готовите на мангале. Барбекю, шашлыки, овощи, в общем, все что угодно.
2: Уха, в конце концов.
1: Уха, разумеется, в котелке. Аня Медведева отметилась в группе радио Ваня ВКонтакте. Я люблю жарить на природе мясо или шашлыки.
2: Это... Тут, как бы, понимаешь, шашлык, он же ведь может быть вегетарианский.
1: Распутье.
2: Ну а что, шашлык может быть из картошки, видимо, или еще из чего?
1: На природе я чаще делаю салат очень простой.
2: Какой?
1: Ну, видимо...
2: Почему закончилось предложение на этой...
1: Помидоры, огурцы, редисочка, петрушка.
2: Ладно, хорошо, предположим.
1: Две недели назад уже начали готовить шашлыки, ты понимаешь? Это, как, в смысле, замариновали и две недели... Вы знаете, на самом деле повара говорят, что чем дольше стоит, маринуется шашлык у вас в холодильнике, тем он вкуснее, но...
2: Но если вы добавили туда уже уксуса... то тогда нельзя его долго мариновать.
1: Потому что, по сути, уксус и так уже готовит это мясо. Спросите любого, не знаю, вьетнамского повара, который заливает уксусом сырую рыбу, и через два часа он говорит, ну, жарить уже бесполезно.
2: Интересно, где нам взять...
1: Надо подавать.
2: Вьетнамского повара бы где-то еще. Оксана Кузнецова, а мы на рыбу перешли. Ну, вот кто-то мясо, да, а кто-то вот рыбу. Запекаем в фольге, плюс к ней овощи. Плов на свежем воздухе особенно удается, да с поджаристым хлебом. Объедение. А я из последнего, значит, этот тренд сейчас интернетный, да-да, делаю юшку, так называемую. Вот знающие люди меня поняли. Юшка – это водичка от салата. Вот того самого с огурцами и помидорами. Только если там вы режете овощи, добавляете сметану, и, соответственно, выделяется вот эта водичка, и вы ее дохлебываете, то здесь изначально практически делается она. Это трется на терке огурец на мелкой, трется на терке помидор. Ну да, у него шкурка остается, но сам он натирается. Ну, кто-то добавляет мелко-мелко порезанный лучок. Далее все это сдабривается сметаной, солью и перцем, перемешивается и получается такая жижа. И вот ты хлебушком подсушенным, да, вот эту жижу вымакиваешь. Это так вкусно.
1: Прекрати, я не завтракал. Ну что ты делаешь-то, а?
2: Я просто вчера это...
1: У меня же пошло выделение желудочного сока. У тебя фонтан сейчас Петергоф здесь начнется.
2: Да, друзья, что вы готовите на костре из необычного? Что мясо это понятно, а вот, а вдруг?
0: Все, что ты любишь на радио Ваня.

0: Реклама. Автостекла по оптовым ценам в Ветро. Каждому найдете дешевле. Сделаем скидку. Подробности по телефону 54 49 49. Вторая Волжская 7.
1: Внимание! Глобальное снижение цен в магазине «Тепловода». Настенный газовый котел всего за 37 тысяч рублей. Мы режем цены, чтобы вы экономили. Хотите тепло в доме без лишних трат? Звоните прямо сейчас. 544 137. Магазин «Тепловода».
2: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30-34-56. Алло!
3: Батарейки. Заряженное шоу на «Радио Ваня». Когда...

0: радио Фаня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM.
1: Партнер музыкального часа – ювелирная улица Приволжска. Огромный выбор украшений напрямую от ювелирных заводов России. Город Приволжск, улица Фабричная, 9, магазин «Диамант», ИП «Новиков».
0: Радиоканал «Гольфстрим FM» для лиц старше 12 лет. Радио «Ваня». Новости.
2: Спонсор программы – магазин «Тепло, газ, вода», газовые котлы, счетчики, радиаторы, продажа и установка, ИП «Коряшников». В Костроме вводится одностороннее движение на улицах Катушечной и Лавровской. В России отменили двойное наказание за одно и то же дорожное нарушение. Россиянам дали совет, как выбрать самый вкусный мед. Всем привет, на радио «Ваня», в студии с новостями Андрей Карлинский. С 1 августа вводится одностороннее движение на улицах Катушечной и Лавровской, пишет администрация города. По новой схеме движение по Лавровской будет разрешено в направлении от Сенной до улицы Маршала Новикова, а по Катушечной от Маршала Новикова до улицы Сенной. Изменения в организации дорожного движения позволят увеличить пропускную способность этих участков в связи с возросшим транспортным потоком. Водителей просят учитывать нововведения при планировании поездок. В России вступил в силу закон, исключающий двойное наказание за одно и то же правонарушение в сфере дорожного движения, пишут РИА Новости. Теперь водителя не могут сначала оштрафовать, а затем лишить прав за один и тот же эпизод ДТП. Согласно новым правилам, если по одному событию возбуждено несколько дел, судья должен истребовать все материалы и вынести единое решение. Если наказание уже было назначено, его исполнение приостанавливается до выяснения всех обстоятельств. Закон не освобождает от ответственности, но устраняет правовую неопределенность, когда последствия нарушения выясняются позднее. Россияне традиционно предпочитают липовый мед за его универсальный мягкий вкус и ароматность без резких нот, а также акациевый за приятный вкус и способность долго сохранять жидкую консистенцию, пишет РИА Новости. Эксперты советуют подбирать мед по совокупности признаков: вкус, аромат, натуральность и честная этикетка. Качественный мед не должен пахнуть карамелью, спиртом или химическими ароматизаторами. По консистенции он либо прозрачный, текучий, либо равномерно кристаллизированный без расслоений. Они также уточняют, что вкус и качество меда определяются прежде всего тем, с каких растений он собран, и тем, насколько правильно выбрано время откачки. Зрелые, запечатанные соты и отсутствие лишней влаги значат для качества больше, чем сам факт жаркого или дождливого лета. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Андрей Карлинский, служба информации, радио «Ваня».
3: Внимание! Глобальное снижение цен в магазине «Тепло, вода». Настенный газовый котел всего за 37 тысяч рублей. Мы режем цены, чтобы вы экономили. Хотите тепло в доме без лишних трат? Звоните прямо сейчас. 544-137. Магазин «Тепло, вода».
0: Радио «Ваня». Радиоканал «Радио Ваня». Предназначен для слушателей старше 12 лет. Батарейки заряжают город. С 7 до 11 на «Радио «Ваня».

0: На радио Ваня.
1: Здравствуйте, доброе утро, друзья. А мы тут сегодня о еде разговариваем. Что вы жарите на природе, на даче, в походе? Об этом вы пишете в нашей группе ВКонтакте «Радио Ваня», в нашем телеграм-канале «Радио Ваня FM». И знаете, что наделал тут Рафаэль из Ташкента? Вот как раз в телеграм-канале «Радио Ваня FM». Накидал нам фотографии, от которых слюновыделение повышается так, что разговаривать невозможно. Мало того, что он рассказал, что он делает, а что делает у нас Рафаэль из Ташкента. Он любит на мангале жарить форель, которую, собственно, ловит на удочку в речке Чаткал. А в Казане вчера приготовил национальное блюдо чупонча. Ну, естественно, мы не в курсах были, что это такое, и быстренько разглядели, что же это.
2: Да, чупончи – это куски баранины, это обязательно, конечно, курдючный жир, репчатый лук, зира, кориандр, соль и острый перец.
1: Все картошка это в Казани... с мясом, да.
2: И картофанчик.
1: Передайте привет, пожалуйста, моим гостям из Санкт-Петербурга, просит Рафаэль, Алексею, моему брату из Воронежа, Руслану, моей сестренке Елене. И фотография гостей прилагается.
2: Мы видим славянские лица.
1: Веселенькие. Да. А далее у нас идет в Казане, в другом походе Рафаэль хвастается, как он приготовил некий жиз. Это тоже картошка с мясом. И, насколько мы поняли, это, да, вот яйца перепелиные.
2: Перепелиные яйца.
1: Я, конечно, сначала подозревала моцареллу.
2: Знаменитая узбекская моцарелла.
1: Да, национальный андижанский плов еще есть на фотографии. Рафаэль, прекратите, пожалуйста. Спасибо, конечно. Но это невероятно красиво и вкусно. Я чувствую.
2: Вячеслав Черненко в нашем канале в Максе. А на костре самый вкусный получается борщик в Казане. Дымок пропитывает юшечку. Ну, в смысле, жидкость, да? И придает неповторимый вкус. Советую заморочиться.
1: Да, вот впереди выходные. Завтра пятница. Многие поедут на дачи. И, наверное, да, многие займутся приготовлением все-таки на природе. Погода в Санкт-Петербурге завтра приятненькая. Еще одно сообщение от Веры. А мы один раз на природе жарили... Вот Вера написала «Пирей».
2: Пирей? Ну, так... это город в Греции такой есть.
1: Но мы так подозреваем, что парей, лук-парей, очень вкусный был. Да. Я посмотрела даже некоторые рецептики с ним. Друзья, что жарили или варили вы, спрашиваем и у вас. Автор одного из комментариев сегодня получит в подарок фирменную сумку «Шопер» от «Радио Ваня».
0: Пивоварова и Акопов. Зарядили? Не забыли? Батарейки. Утреннее шоу на радио «Ваня».

0: Жаркие скидки на золото и бриллианты в Приволжске на Ювелирной улице. Только до конца месяца покупайте золото от 7990 рублей за грамм. Ведь наши цены не миф, а реальность. Город Приволжск, улица Фабричная, 9, магазины «Диамант», «Соколов», «Золотой стиль».
1: Центр комплексного развития детей «Язнайка» и робоклуб «Кострома» теперь и в Заволжском районе. Приглашаем на работу преподавателей по русскому языку, математики, физики, информатики, учителей по иностранным языкам и другим школьным предметам, а также педагогов раннего развития, логопедов, дефектологов и административный персонал. Телефон в Костроме 542-302.
2: Хотите окна без монтажа? По заводской цене. Окна «Доберман». Изготовят точно по вашим размерам. Выгодно и качественно. Звоните 370707.
3: Коль готовить не хотите? В «Поварешку» приходите. Вкусно, быстро, досыта. Вас накормят повара. Столовая «Поварешка» всегда вкусно. Как дома. Улица Петра Щербины, 7/3.
4: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30-34-56. Радиоканал «Гольфстрим FM». Для лиц старше 12 лет.
5: Погода. Всем привет, на радио Ваня, в студии Андрей Карлинский. Поговорим о погоде. Сегодня в городе Кубер-Педи будет достаточно тепло. Днем температура воздуха составит плюс 25 градусов, но весь день там будут идти дожди. Надеюсь, у местных жителей найдутся дождевики. И, кстати, на языке аборигенов Австралии название городка звучит как «нора белого человека». 1500 горожан живут в самом центре материка под землей. Город на этом месте появился еще в начале прошлого века. Сюда ехали добывать опалы в шахтах, но температура выше 50 градусов, от которой не было спасения в наземных постройках, вынудила искать убежище под землей. Теперь тут целый подземный город, нижнее строение которого уходит на глубину до 6 метров с резиденциями, магазинами, галереями, двумя церквями, отелем и даже музеем. Что же, ну если говорить о погоде, то в Костроме будет довольно тепло, но обещают дождь, поэтому не стоит забывать свои зонтики. Днем температура воздуха составит плюс 20, а ночью до плюс 14 градусов. Ветер юго-западный до 4 метров в секунду. Атмосферное давление нормальное, 744 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность воздуха 72%, согласно сервису Яндекс.Погода.
4: Радио Ваня. Отличная погода. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет. Фантастично, энергично. Батарейки заряжаем на отлично. На «Радио Ваня».
6: Он идет

0: Шоу на радио Ваня.
1: Ребятки, всем привет, доброе утро, добрый день. Здесь батарейки, четверг, и сегодня вы рассказываете нам о том, что вы готовите на природе, на свежем воздухе, там мангал у вас или казан, естественно, да, то есть жарите и варите. Сережа Хапуженков отметился в группе радио Ваня ВКонтакте. Ну, поскольку у нас вся семья рыболовов, естественно, уха на костре, ну и, само собой, шашлык, шампиньоны. Овощи, кстати, шашлык из шампиньонов, если его правильно приготовить, ребята, отвал башки просто. Да. Все фото не загружу, тут пара есть снимков, места не хватит, но приглашаю вас, многоуважаемые Варя и Алексей, в наш город. Наш город велостроителей, насладиться прелестями природы и райским ужином на берегу Десны у костра. Это у нас Брянская область, Жуковка. Действительно, здесь знаменитый завод, который в том числе производит и производил. Я помню, еще в 80-е годы катался на велосипеде Десна.
2: Анютка отметилась в нашем канале в Максе Радио Ваня. А я расскажу вам об очень вкусном блюде на костре. Лаваш в сыре. Пишу вам, а слюнки текут у меня. Мой супруг Алексей, пишет Анютка, люблю тебя, мой Лешек, жарит его божественно. Он берет круглый, толстый вот этот вот лаваш, с двух сторон натирает его смесью из чеснока, майонеза и рубленой зелени. Дает настояться минут 20, чтобы он пропитался, и на решеточку. До золотистой корочки, да с двух сторон. Это так вкусно! Я не поняла одного. Аня, где сыр? Вы написали, что лаваш в сыре, а в самом рецепте сыр не упомянули. Или просто он так называется, потому что вкус напоминает потом. Вы уж, пожалуйста, мне уточните.
1: Надежда Черепанова, привет из Сибири. Мы с подругой, пишет Надя, на природе делаем бурятские позы. Дети и мужья их обожают. Ребята, ну это мясо, спрятанное в тесто.
2: Похоже на манты, да, или какие-то...
1: Хинкали, манты, да, пельмени, это все...
2: Выглядит примерно... потрясающе.
1: Да, но при этом Надя с подружкой это делает на костре, в котелке. На пару это очень вкусно.
2: Юлия Сарана, а нам полюбились домашние люляшки. Приобрели для этого дела специальный пресс на одном из маркетплейсов. Муж раздобыл отличный рецепт фарша. Самое главное, чтобы лука было много. И теперь это наше излюбленное и коронное блюдо. Дорогие друзья, если вы рассказываете какие-то рецепты, делитесь все-таки секретиками, потому что, ну, вот понятно, что вкусненько сделать можно все, что угодно. А вдруг вы какой-нибудь секретный ингредиент добавляете, и оно не такое, как у всех получается. Давайте поможем друг другу сделать мир вкуснее.
0: От Мурманска до Хабаровска. Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: «Это ты, это я, между нами молния».
1: С электрическим разрядом 220.
0: Радио «Ваня». Ближе и роднее.

0: На радио Ваня.
1: Здравствуйте, доброе утро, друзья. Ну что, впереди выходные, вот завтра пятница, и пора уже на дачу ехать. Мы решили поговорить, чтобы такого приготовить на костре или в мангале. Ну, понятно, мясо, шашлык, уха, это вот из того, что напрашивается сразу. Но, может, у вас есть какие-то интересные рецептики. О них вы рассказываете в нашей группе ВКонтакте «Радио Ваня» сегодня, в нашем телеграм-канале «Радио Ваня ФМ», и, конечно же, в канале «В Максе». Вот Дмитрий отметился. Я шаурму, по-нашему шаверму, по-питерски, не покупаю, готовлю сам. Получается, как настоящее. Даже отравился два раза. Максимальное
2: круто,
1: приближение.
2: Круто, чувак, ты сделал наш день. Спасибо.
1: Реальности, спасибо. Дим, класс.
2: Татьяна Попова в нашем канале «В Максе». Обычно жарим на мангале шашлычок, ну а к нему обязательно кабачки, помидоры, шампиньоны, предварительно замоченные в соевом соусе и специях. Ну, запекаем в фольге картошечку, а детки, соответственно, в этот момент жарят хлебушек на веточках. А в моем детстве, помню, жарили сало, и потом туда макали хлебушек, а еще сосиски жарили. А сам хлеб, это вообще просто что-то было обалденно.
1: Вот, кстати, про хлеб. Сразу два похожих сообщения пришло в нашу группу ВКонтакте «Радио Ваня» от Яны Рожневой и Марины Васильевой. «Этим летом открыли для себя бутерброды в беконе на черном хлебе», пишет Яна. «На хлеб чуть майонеза, помидорку, и все это завернуть в бекон и на решеточку минуточек на пять, и ты на седьмом небе». Марина ей вторит. Режем обычный дарницкий на 4 части. Мажем также сыр, майонез, чеснок, пластик, помидорки и в сырокопченый бекон завязываем, заматываем на гриль и горяченький. Я видела, кстати, этот рецепт, но сама еще не пробовала. Но вот раз уже два человека абсолютно из разных частичек нашей большой необъятной родины написали об этом, надо как-то... А я, главное, знаешь, такая думаю, интересно. Вот из Северска у нас, например, я А Марина Васильева у нас, знаешь, где живет? В Вышнем Волочке.
2: Ну, это, пожалуйста, кстати говоря, не очень далеко от нас. Екатерина Терехова, привет из Рязани. Мы экспериментируем, жарим в казане чебуреки. На свежем воздухе делали лагман, картофель, как-то интересно готовили. Вот, а, пожалуйста, подробности, нас интересуют подробности. На решетке делали шаурму, вот, пожалуйста, да, к предыдущему сообщению, бургеры, ну и другие разнообразные закуски.
1: Я теперь, понимаешь, когда слышу, мы из Рязани, мы жарим грибы с глазами, ну вот у меня как-то вот оно само сразу же получается.
2: Ну, это невольная ассоциация, это такой стандартный классический русский культурный код.
1: Кстати, по поводу грибов. Вот интересно, если завести такую тему, где сейчас грибы пошли, много ли найдется у нас желающих сдать свои точки?
0: Батарейки в комплекте. Пивоварова и Акопов. С 7 до 11 на радио Ваня.

0: Автостекла по оптовым ценам в Ветро. Каждому. Найдете дешевле? Сделаем скидку. Подробности по телефону 54-49-49. Вторая Волжская, 7.
1: Вечная память достойна настоящего камня. Компания «Гранит-44» создает изделия из природного гранита и мрамора. Красота, прочность и долговечность гарантированы. Низкие цены. Сделайте правильный выбор. Наш адрес: «Гранит-44», город Кострома, Московская улица 55/2, ИТЦ «Солнечный», а также город Буй, улица Социализма 25, телефон 499-700. Работаем по всей области. Сайт granit44.ru.
2: Цвет

0: радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Радиоканал Гольфстрим FM. Для лиц старше 12 лет.
1: Радио Ваня. Новости. В Костромском музее-заповеднике студенты пишут картины на глазах у посетителей. Россиянам назвали дату окончания приема заявлений в вузы. В России состоится летняя перепись воробьев. Всем привет, на радио Ваня, в студии с новостями Андрей Карлинский. В Костромском музее-заповеднике вновь проходит копийная практика студентов, пишут СМИ-44. Будущие художники вместе с наставниками воспроизводят масляную живопись из собрания музея в акварели. Уникальность практики в том, что студенты работают прямо в музейных залах на глазах у публики. Посетители наблюдают за процессом, а иногда даже дают советы для молодых художников. Всего в этом году в практике участвует 27 студентов. Одна группа работает в Музее истории Костромского края, а другая в Художественном музее. Куратор практики отмечает, что обновленная экспозиция дает больше простора для творчества студентам, а посетителям для наблюдения за произведениями великих мастеров и начинающих талантливых художников. Прием заявлений в российские вузы на бюджетные места бакалавриата и специалитета подойдет к концу 25 июля, а на платные не позднее 20 сентября, пишут Известия. В приемной кампании установлены четкие сроки подачи согласий на зачисление. Абитуриенты из льготных категорий, победители олимпиад, а также претенденты на целевое обучение должны подать согласие до 1 августа. А для поступающих по основному конкурсу крайний срок 5 августа. После указанных дат и вплоть до публикации приказов о зачислении на бюджетные места по программам бакалавриата и специалитета вводится особый период, так называемые дни тишины. Приказы опубликуют 3 августа для льготников, олимпиадников и целевиков, а 7 августа для участников основного конкурса. С 8 по 16 августа в России пройдет всероссийская летняя перепись воробьев. Пишут Известия. В летний период времени эксперты уделяют особое внимание интересным наблюдениям, например, поиску воробьев с аберрантным окрасом и гибридов. Кроме того, в ходе летней акции специалисты рассмотрят, как далеко полевые воробьи проникают вглубь городской застройки для выведения потомства. Как подчеркивают эксперты, за последние десятилетия эти птицы все активнее осваивают города, постепенно смещаясь с окраин ближе к центру. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Андрей Карлинский, служба информации, радио Ваня.
0: Радио Ваня. Радиоканал Радио Ваня. Предназначен для слушателей старше 12 лет. Утреннее шоу «Батарейки». Одни плюсы. На радио

0: здравствуйте, доброе утро, друзья. Алексей Акопов, Варвара Пивоварова. Сегодня 23 июля, и во первых строках сего послания хочется сказать, что сегодня в России День дачника. Да, праздник неофициальный, и тем не менее, сейчас, чтобы выжить, кусок земли, он, знаете ли, всегда пригодится. А еще сегодня день великолепной бабушки, день ванильного мороженого и всемирный день китов и дельфинов.
1: Ну, поехали. Киты – самые крупные существа, когда-либо жившие на Земле. Обладают уникальными физиологическими особенностями. Например, питаются исключительно в воде, не пьют ее, а необходимую влагу получают из пищи. Вот такой вот парадокс, да? Всю жизнь проводишь в воде и не пьешь. Синий кит может достигать 33 метров в длину и весить более 150 тонн. 150 тонн – это 150 тысяч килограммов. Его сердце размером с легковой автомобиль, а вены настолько широкие, что по ним мог бы проплыть человек. Например, Майкл Фелпс. Удивительно, но ближайшие сухопутные родственники гигантских китов – это бегемоты. Вот кто-нибудь возьмется написать детскую книжку про дружбу кита
0: и бегемотика.
1: Материнское молоко кита очень жирное и густое, по консистенции больше напоминает зубную пасту, чтобы не растворяться в воде, чтобы докормить малыша, конечно. Песни синих китов самые громкие на планете. Их низкочастотные звуки разносятся под водой. Мы знаем, что там звук глушится на расстоянии до 160 километров. Так вот они общаются. Никакого интернета не надо. А теперь про дельфинов. Это, да, теплокровные морские млекопитающие, дышащие воздухом и выкармливающие детей также молоком. Это китообразные, собственно, дельфины.
0: Они еще умные такие.
1: Вот, сейчас расскажу. Ученые выяснили, что дельфины присваивают друг другу уникальные имена. Это такие особые свистящие звуки, пронизывающие. Дельфинята, малыши, запоминают эти звуки от своих мамочек еще при рождении. То есть никогда не потеряется. А у дельфинов очень большой мозг. Он больше, чем у человека, и содержит в себе около 1700 миллиардов нейронов. В рейтинге самых умных существ они заслуженно заняли второе место, уступив только человеку. А дельфины входят в число немногих животных наряду с шимпанзе и слонами, которые способны узнавать себя в зеркале и осознавать собственное отражение. И еще наблюдения показывают, что молодые дельфины могут намеренно жевать ядовитых иглобрюхих, например, рыбу фугу, ну, в небольших дозах, чтобы получить токсический эффект и ввести себя в транс.
0: То есть даже дельфину иногда хочется оторваться.
2: Что это было? Батарейки заряжают на успех. С 7 до 11 на радио «Ваня».

0: Уголь готовить не хотите? В Поварёшку приходите. Вкусно, быстро, досыта. Вас накормят повара. Столовая Поварёшка. Всегда вкусно. Как дома. Улица Петра Щербины, 7/3.
1: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56. Радиоканал «Гольфстрим FM» для лиц старше 12 лет.
2: Погода. Всем привет, на радио Ваня, в студии Андрей Карлинский. Поговорим о погоде. Сегодня в городе Кубер-Педи будет достаточно тепло. Днем температура воздуха составит плюс 25 градусов, но весь день там будут идти дожди. Надеюсь, местных жителей найдутся дождевики. И, кстати, на языке аборигенов Австралии название городка звучит как «нора белого человека». 1500 горожан живут в самом центре материка под землей. Город на этом месте появился еще в начале прошлого века. Сюда ехали добывать опалы в шахтах, но температура выше 50 градусов, от которой не было спасения в наземных постройках, вынудила искать убежище под землей. Теперь тут целый подземный город, нижнее строение которого уходит на глубину до 6 метров с резиденциями, магазинами, галереями, двумя церквями, отелем и даже музеем. Что же, ну если говорить о погоде, то в Костроме будет довольно тепло, но обещают дождь, поэтому не стоит забывать свои зонтики. Днем температура воздуха составит плюс 20, а ночью до плюс 14 градусов. Ветер юго-западный до 4 метров в секунду. Атмосферное давление нормальное, 744 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность воздуха 72%, согласно сервису Яндекс.Погода.
1: Радио Ваня. Отличная погода. Радиоканал Радио Ваня. Предназначен для слушателей старше 12 лет. Ваня. Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: утренняя зарядка.
1: На радио Ваня.
2: Ребятки, всем привет. Доброе утро, добрый день. Здесь батарейки, макака и ягуар. Прямо сейчас заходите в группу радио Ваня ВКонтакте. Сегодня в умной зарядке мы загадали животное.
3: А на картинке подсказки берег моря и Альберт Эйнштейн, пожалуйста, стоит и смотрит вдаль. Правда, не вдаль моря, а куда-то вглубь материка. Возможно, там кто-то на скале что-то ему показывает, и Альберт, как человек умный, калькулирует в голове, что бы это могло быть.
2: Насколько это относительно?
3: Например, да. Картинка сгенерирована искусственным интеллектом, сразу же оговорюсь. Вообще очень удобно сейчас, да? Например, тебе нужна какая-то картиночка-подсказка, и тебе нужны какие-то два предмета, чтобы на ней были. И вместо того, чтобы перелопачивать весь интернет, ты заходишь в какое-то удобное для тебя приложение, пишешь, значит,
2: промпт,
3: что с чем должно вот соединиться. Да,
2: да. Запрос.
3: И, пожалуйста, вам выдает он то, что вы хотели. А так вот, поди-ка найди, где там Эйнштейн сидит на берегу моря и еще какие-то...
2: И орешечки
3: там
2: лустит.
3: Да, друзья, сегодня автор одного из правильных ответов получит два билета на шоу «Под дождем» от Санкт-Петербургского театра танца «Шторм», которое состоится 30 июля в ДК Ленсовета при поддержке «Радио Вани». Еще раз скажу, свои варианты ответов пишем в нашей группе ВКонтакте «Радио Ваня» на стене нашей группы под картинкой-подсказкой. И нигде больше!
1: Фантастично, фантастично, энергично. Утреннее шоу «Батарейки» на радио Ваня.

Эта песня простая, чтобы каждый растаял. Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: утренняя зарядка.
1: На радио Ваня.
2: Ребятки, всем привет. Доброе утро, добрый день. Здесь батарейки. Милости просим в группу радио Ваня ВКонтакте. И сегодня в умной зарядке мы загадали животное.
3: На картинке подсказки у нас берег моря и Альберт Эйнштейн. Явно погода прохладная, потому что он в пальто. Ну и ветер, конечно же, дует. Это видно по его волосам. Кто-то предположил, что это морской лев. Ну, потому что морской лев, наверное, примерно так и выглядит. С усиками, с большой вот такой вот гривой и сидит на берегу.
2: Да, и IQ как минимум 188.
3: Ну, про IQ мы поговорим чуть позже, а пока еще немножечко неправильных ваших ответов. Морской котик. Ну, действительно, Альберт выглядит как настоящий котик.
2: Хорошенький.
3: Глаза добрые, да, и, собственно, искусственный интеллект нарисовал его как нельзя лучше. Попугай, предположила Анастасия. А я бы сказала, что попугай — это не совсем животное, это, в общем-то, скорее птица. Но и, тем не менее, вариант ответа такой присутствует. И, кстати, не только Анастасия решила, что попугай — это животное.
2: Да, потом, попугай все-таки это тот, кто повторяет, а не тот, кто создает что-то новое.
3: Есть у нас варианты ответов, например, медведь, вот кому-то привиделся, и слон. Кстати, слон — это действительно очень умное животное.
2: Входит в тройку самых умных.
3: Да, еще в этой тройке есть шимпанзе, а еще в этой тройке есть правильный ответ сегодняшнего утра.
2: Да.
3: Действительно, это дельфин, друзья. Не зря же у нас на картинке подсказки море. Если бы не было море, то, возможно, был бы слон. Но раз море есть, и есть умный человек, мы складываем ум и воду, и получаем того самого дельфина. Не того, который поет «Открой мне дверь, я войду и принесу с собой осень», а тот, который живет в море.
2: Ну, кстати говоря, этот дельфин, которого ты процитировала, да, Андрей Лысиков, один из самых умных на отечественной эстраде. Эля Категова, так зовут нашу сегодняшнюю победительницу. Элечка, мы вас поздравляем и дарим 2 билета на шоу «Под дождем» от Санкт-Петербургского театра танца «Шторм». Мужские размышления, выраженные словами и пластикой тела. Финальные номера будут исполнены под потоками воды. Шоу «Под дождем» 30 июля, ДК имени Ленсовета 12+.
3: Слушай, воды у нас сегодня, конечно, завались.
1: Пивоварова и Акопов. Утреннее шоу на радио «Ваня».

0: Особые приметы на радио Ваня.
1: Здравствуйте, русские народные люди и все люди на планете Земля. Сегодня 23 июля, на народном календаре значится Антоний Громоносец, ну или рясочник. Связано это с тем, что к этому времени на водоемах появлялась ряска, а также начинались летние грозы. Вот не те, которые в начале мая, а те, которые ближе к августу, когда небо темное и сияет так, что просто...
2: Варвара Теодоровна, хорош разоряться. Вы помните, где именно написал Тютчев стихотворение «Люблю грозу в начале мая»?
1: Есть
2: в
1: такое.
2: Баден-Бадене, да.
1: И сейчас я хочу еще рассказать тем людям, которые все еще не могут понять, почему группа «Иванушки Интернешнл» поет «Тополиный пух», «Жара» и «Июль». Потому что поэт-песенник, который написал это произведение, живет в Томске, а там... Пух летит в июле. Это вот так вот Андрей Григорьев Аполлонов недавно своим поклонникам пояснил такую несостыковочку немножечко. Едем далее. Сегодня нельзя исполнять тяжелую физическую работу, иначе прихвораете. Еще нельзя сквернословить и ссориться, особенно, опять же, у водоемов.
2: Ну...
1: По поверьям, грубая речь могла привлечь нечистую силу.
2: И отпугнуть карасей.
1: Категорически запрещалось плевать в воду. Да, помним, плюем мы только на червя, которого насаживаем на крючок.
2: Но ведь в итоге оплеванный червь оказывается в воде.
1: Но вы же плевали на червя. Тоже такой интересный.
2: Я
1: вообще
2: плюю только на червя.
1: Сегодня действительно удачный день для рыбалки. Неожиданный дождь предвещал хороший улов. А в Санкт-Петербурге сегодня с утра, ух, как поливало. Да, у тебя поливало?
2: У меня поливало.
1: И у меня поливало.
2: Да, на юге Санкт-Петербурга был, да,
1: ливень. А первую пойманную рыбу следовало отдать незнакомцу. Это, говорят, привлечет в дом богатство. Еще начинали заготовку лекарственных трав. Зверобой, ромашка, мята, душица.
2: Чистотел.
1: Из них готовили мази и настои на целый год. Но если у вас, например, как у меня на соседнем участке, растет иван-чай, то тоже можно начать уже его заготавливать, ферментировать и подсушивать.
2: Ночью заготавливать, пока соседи спят.
1: А там нет соседей, у меня там свободный участок. А еще вечером было принято топить баню, потому что чистый человек, да, это все-таки человек...
2: Во-первых, это сразу приятный собеседник.
1: Сразу да.
2: Сразу да.
0: Батарейки. Энергетически заряженное шоу. С 7 до 11 на радио Ваня.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня.
1: Lex представляет умную связь варочной панели и вытяжки. Когда вы включаете панель, вытяжка включается автоматически. Вы забываете включать вытяжку или потеряли пульт? У вас высокий или маленький рост и неудобно управлять вытяжкой? Или просто не хочется об этом думать? Все это решает функция автоматического включения вытяжки. Lex. Вы готовите. Техника заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 178-47-06-0908. Санкт-Петербург.
2: Нелихие 90-е. Веселый дэнс. Медляки. Техно-дэнс. Еще больше отличных песен слушайте в музыкальных потоках на radiovania.ru.
3: 12+.
2: Реклама.
4: Вечная память достойна настоящего камня. Компания «Гранит-44» создает изделия из природного гранита и мрамора. Красота, прочность и долговечность гарантированы. Низкие цены. Сделайте правильный выбор. Наш адрес «Гранит-44», город Кострома, Московская улица, 55/2, ИТЦ «Солнечный», а также город Буй, улица Социализма, 25, телефон 499-700. Работаем по всей области. Сайт granit44.ru.
2: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30-34-56. Алло! Все, что ты любишь на «Радио Ваня».

0: Радио Фаня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM.
1: Партнер музыкального часа — ювелирная улица Приволжска. Огромный выбор украшений напрямую от ювелирных заводов России. Город Приволжск, улица Фабричная, 9, магазин «Диамант», ИП «Новиков».
0: Радиоканал «Гольфстрим FM» для лиц старше 12 лет. Радио Ваня. Новости.
2: В Костроме продолжается гаражная амнистия. В Госдуме предложили засчитывать лучший результат при пересдаче ЕГЭ. В Роскачестве объяснили, как не ошибиться при выборе черешни. Всем привет, на радио Ваня. В студии с новостями Андрей Карлинский. Костромичи могут бесплатно оформить в собственность земельные участки в рамках гаражной амнистии, пишет администрация города. В этом году костромичам уже предоставлено в собственность бесплатно более 500 земельных участков, а право владения зарегистрировано 99 гаражей. Гаражная амнистия позволяет гражданам в упрощенном порядке оформить свои права на строение и участки под ними, если ранее это не было сделано. Сделать это можно до сентября 2031 года. Для получения в собственность земли под гаражным боксом костромичам нужно обратиться в Управление имущественных и земельных отношений по адресу площадь Конституции 2. Если же гараж находится на участке, предоставленном на праве пожизненного наследуемого владения, то гражданин вправе зарегистрировать его напрямую через Росреестр. Депутаты Госдумы предложили засчитывать лучший результат при пересдаче ЕГЭ, пишут РИА Новости. По словам депутатов, если результат пересдачи ниже первоначального, либо не достигает установленного минимального количества баллов, первоначальный результат должен сохранять действие для целей прохождения ГИА и поступления в вузы. Реализация инициативы, по мнению ее авторов, позволит сохранить основное назначение пересдачи, предоставить выпускнику возможность исправить неудачный результат, одновременно устранив риск ухудшения его положения. При выборе черешни не стоит доверять только цвету. Темные ягоды часто скрывают дефекты, пишут РИА Новости. По мнению экспертов, главный показатель свежести – зеленая упругая плодоножка. Сухой или темный хвостик говорит о переспелости или длительном хранении. Сама ягода должна быть плотной, глянцевой, без трещин и подтеков, а матовая поверхность – признак давнего сбора. Кроме этого, светлые сорта могут быть сладкими, но если ягода по сорту должна быть темной, а выглядит бледной, она недозрелая и будет кислой. Также при покупке важно проверить дно упаковки на наличие подтеков и раздавленных ягод. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Андрей Карлинский, служба информации «Радио Ваня».
0: «Радио Ваня». Радиоканал «Радио Ваня». Предназначен для слушателей старше 12 лет. Пивоварова и Акопов. Всегда заряжены. Батарейки на «Радио Ваня».

0: для Вани и для Ани.
1: Овны женщины, сегодня нужно серьезно подходить даже к тем делам, которые обычно даются легко.
2: Овны мужчины, новые отношения складываются гармонично. Вы общительны и обаятельны.
1: Тельцы женщины, вторую половину дня проведите спокойно и без суеты. Так вы быстрее восстановитесь.
2: Тельцы мужчины, не стоит вносить радикальные перемены в свою жизнь. Они потребуют нешуточных усилий, но едва ли будут полезны.
1: Близнецы женщины, за новые дела лучше браться после полудня. Будет больше шансов добиться реального успеха.
2: Близнецы мужчины, вы сможете определиться в отношениях с руководством или взяться за свежий перспективный проект.
1: Раки женщины, у вас будет возможность получить новые впечатления, поговорить с интересными собеседниками и куда-нибудь съездить.
2: Раки мужчины, крайне нежелательно обсуждать свои планы с посторонними людьми, которые преследуют исключительно свои цели.
1: Львы женщины, в середине дня сосредоточьтесь на том, что для вас важно. Будет шанс решить непростые финансовые вопросы.
2: Львы мужчины, если быть твердым в деловых отношениях, ваши позиции станут прочнее, а репутация укрепится.
1: Девы-женщины, вы часто добиваетесь успеха и ловко используете удачные совпадения.
2: Девы-мужчины, неплохой день для творческой работы. Выбирайте занятия по душе и по силам.
1: Весы-женщины, вам может пригодиться любая информация, которую вы сейчас получаете. Поэтому старайтесь ничего не забывать.
2: Весы-мужчины, ваши профессиональные позиции на высоком уровне, и сегодня это отразится на состоянии финансов.
1: Скорпион, женщины, день пройдет плодотворно, если вы не будете терять времени попусту и отвлекаться на несущественные детали.
2: Скорпионы, мужчины, постарайтесь быть помягче. Это поможет любое занятие превратить в увлекательный квест.
1: Стрельцы, женщины, у вас многое получается хорошо. Можно браться даже за самые сложные дела, которые закончатся результативно.
2: Стрельцы, мужчины, избегайте непоследовательности и спонтанности. Храните верность принятым решениям.
1: Козероги, женщины, сегодня вас неоднократно выручит чувство юмора. Оно поможет разрядить напряженную обстановку.
2: Козероги, мужчины, есть шанс заключить выгодные сделки, а также реализовать планы, которые принесут немалую прибыль и удовлетворение.
1: Водолеи, женщины, день сложится очень удачно. Вы и лично для себя сможете сделать много полезного и близким поможете.
2: Водолеи, мужчины, положитесь на интуицию. С ее помощью вы осуществите самые смелые и интересные идеи.
1: Рыбы, женщины, события дня подарят вам уверенность, дефицит которой ощущался в последнее время.
2: Рыбы мужчины, в работе важно правильно распределить полномочия и не хвататься за все подряд.
1: Здесь весы, Алексей Акопов
2: и Овен, Варвара Пивоварова.
1: Доброе утро.
0: Радио Ваня. Батарейки заряжаем на отлично. С 7 до 11 на Радио Ваня. Звук поставим.

0: Реклама. Жаркие скидки на золото и бриллианты в Приволжске на Ювелирной улице. Только до конца месяца покупайте золото от 7990 рублей за грамм. Ведь наши цены не миф, а реальность. Город Приволжск, улица Фабричная, 9, магазины «Диамант», «Соколов», «Золотой стиль».
1: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56. Алло! Батарейки в комплекте. Пивоварова и Акопов. С 7 до 11 на радио «Ваня».

0: Дискотека. Развеиваем слухи и греемся в лучах славы.
1: Томас Андерс отклонил предложение своего бывшего коллеги Дитера Болина возродить Modern Talking. Андерс поблагодарил поклонников группы за преданность, но отметил, что с момента распада коллектива доволен своей собственной карьерой. «Совместное возвращение на сцену для меня не стоит на повестке дня», цитирует Томаса Андерса «Коммерсант». Дуэт Modern Talking появился в 1984 году и просуществовал 3 года, выпустив несколько суперхитов. После 1987 группа возобновила совместное выступление в 1998 году, просуществовав таким образом еще 5 лет.
2: Певица Бритни Спирс вскоре может стать бабушкой. Об этом артистка намекнула в своих соцсетях. Она выложила фотографию старшего сына с девушкой, а также снимки детской одежды и подписала пост так: «Если повезет, я представлю вам кое-кого невероятно прекрасного. Надеюсь, уже в этом году», цитирует певицу «Газета.ру». Поклонники Бритни предположили, что речь идет о беременности невесты старшего сына певицы Шона Федерлайна. Стархит пишет, что Бритни Спирс в восторге от избранницы сына и ранее называла девушку «потрясающей».
1: В Голливуде готовят новую версию хоррора «Кошмар на улице Вязов». Студия Paramount Pictures приобрела права на экранизацию оригинального сценария фильма 1984 года. Судя по всему, предстоящий проект будет прямым ремейком картины Уэса Крейвена, но детали нового варианта не раскрываются. Известно только, что новый «Кошмар на улице Вязов» будет адаптирован под полнометражный фильм, пишет «Голливудский репортер».
2: В России стартовали съемки музыкальной комедии «Зубастая няня» с певицей Пелагеей в главной роли. В центре сюжета Козетта – одинокая мама 7 непоседливых козлят. В их городок прибывает капитан «Волк-вегетарианец» Морис Волконский, который влюбляется в Козетту и устраивается к ней работать няней. В российский прокат комедия выйдет в следующем году. Видишь, комедия еще не вышла, а тебе уже смешно.
1: Да, ну и еще напоминаем, что сегодня в «Звездном часе» у Андрея Шмурая слушайте интервью с участником группы «Нэнси» Андреем Костенко. Группа «Нэнси» — это еще один хедлайнер большого фестиваля «Дискотека СССР», который пройдет 1 августа в Ледовом дворце при поддержке «Радио Ваня». Слушайте «Звездный час» с группой «Нэнси» сегодня с 17 до 18 по Москве.
0: «Звездотека». Ваня. Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Ребятки, всем привет, доброе утро, добрый день, здесь Батарейки, четверг, сегодня в преддверии выходных вы нам рассказываете, а что вы готовите на свежем воздухе, вот на открытом огне, быть может это барбекю и шашлыки, котелки всевозможные. Мила Страхова отметилась в группе радио Ваня ВКонтакте у распахнутого настежь окна, ну практически на природе. Жарю нынче бананы, варю кофе, сейчас буду наслаждаться.
1: Алексей, а кто-нибудь пробовал суп заебуриха? Рецепт довольно прост. Картошка, тушенка, репчатый лук. Да, ты знаешь, я посмотрела. Это северная кухня, у них там есть еще помакуха. Так вот, помакуха отличается от заебурихи тем, что помакуха это вымакивается хлебушком жаркое. Оно как будто вот жаркое в горшочке. Но кто-то делает рыбаки с рыбой, да, а охотники с мясом.
0: Вероятно, оно долго томится, поэтому вот это вот соус густой, очень вкусный.
1: А заебуриха ложкой уничтожается. Это, опять же, я повторюсь, на костре.
0: Татьяна Мацина здесь же ВКонтакте. Всем привет. Санкт-Петербург, Колпино. На прошлых выходных готовили блюдо дымляма. Очень вкусно. Да, ну а дымляма, все знают, это блюдо восточной кухни. Очень популярно в Средней Азии, у крымских татар. Это тушеное мясо с большим количеством самых разных овощей в собственном соку. Невероятно вкусно.
1: Ну и еще одно сообщение. Семья Шафранюков из Байконура жарит рыбу в казане, как во фритюре, пишет нам Саша Шафранюк. Рыбу нарезаем порционно, посолили, несколько раз в муке обваляли, ну и в большое количество масла на 5-7 минут кинули. Рыба запечатывается, уверяет Саша, получается сочной, вкусной. А сегодня, находясь в Киргизии с друзьями Пересыпкиными...
0: Теми самыми?
1: Да,
0: Пересыпкиными?
1: Да, представь себе. И привет им большой передает Саша. Будем пробовать жарить форель этим же способом. Ну, то есть в муку и...
0: Во фритюр. Ну, вот еще Ольга Пархаева пишет нам ВКонтакте. Чебуреки в казане – это бомба, а еще пирожки с клубникой. Ну, вы знаете, единственное, что я пробовал, это слоеный пирожок с клубничным джемом. Ну, так, чтобы вот свежую клубнику, да?
1: Да
0: ну,
1: еще
0: видимо,
1: и в казан.
0: Пересыпанную сахаром, еще и в казан туда бросить.
1: Я думаю, мы сегодня станем немножечко просвещеннее в вопросах готовки в казане.
0: Вот нам бы выйти...
1: Нам бы выйти.
0: Вписаться в проем вообще... После этих сообщений.
2: Ты узнаешь его из тысячи.
3: По словам, по глазам, по голосу.
2: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Батарейки. Очень полезный энергетик. На радио Ваня.
1: Мы с тобой шепотом спрашивали, что потом будет шепотом. Не хочу кричать о том, что друг друга забудем.

0: Здравствуйте, доброе утро, друзья. Мы сегодня говорим о том, что готовим на улице, на костре, на даче, на природе. Вы рассказываете свои секретные рецептики, что у вас лучше всего получается. И еще немного ваших сообщений хочется прочитать. В группе «Радио Ваня ВКонтакте» отметился Влад Глава и похвастался, что через неделю у него отпуск, и он с любимой супругой поедет в Карелию, там наловит свеженькой рыбки, да в коптилочку, да шашлычок, да плов на костре будет готовить. Мы, конечно, рады за вас, Влад, но не от всего сердца.
1: Анастасия Кассе, а вы пробовали пельмени варить на костре, вопрошает Настя. По молодости лет в понедельник клуб в деревне не работал, и все ходили на уху. Но в нашей компании рыболовов не было, и мы ходили на пельмени. Еще очень любим собирать в лесу грибы, потом пожарить с картошечкой прямо в казане. Всем вкусного и теплого лета. Рязань, привет!
0: Ирина Уткина. В последнее время очень нравятся куриные рулетики в беконе. И рецепт, конечно же, прилагается. Вообще, я очень много, пишет Ирина, готовлю на мангале. И Ирина под своим же сообщением нам накидала фотографии. Причем не просто фото, а там коллажи фотографий. И если ты зайдешь, ты захлебнешься слюной. Там тебе и рыба, и люля-кебабы, и картофель. Плов и даже купаты. Все жарит абсолютно Ирина. Ирина, спасибо вам большое. Я думаю, что кто-то идеи сегодня хапнет вот после вашего сообщения и в эти выходные что-то приготовит.
1: Наталья Выборнова. Давненько это было, конечно, жарили все. Вы знаете, мясо, сосиски, хлеб. А когда все пережарили, дети перешли на жареную клубнику. Фотографию прилагаю. Можете полюбоваться ВКонтакте.
0: Слушайте, американские дети жарят зефир, а наши клубнику. Все же понятно, что тут.
1: Вот, наши выбирают более полезные лакомства.
0: Друзья, что, мы решили, что сегодня у нас победила Катюнчик Козинова. Катенька мало того, что прислала нам фотографию жареных креветок и рассказала, что готовит на природе в любое время года разные блюда, любит экспериментировать, узнавать для себя новое. Делает она все это или в походе, или на даче. В общем, где бы Катюха ни находилась на улице, что-нибудь да нажарит. Но приз сегодня Катя получает за танец и песню своего любимого мужа. Видео прилагается этого действа. Человек готовит, поет и танцует. И все это делает одновременно. Катя, дорогая, мы поздравляем вас и вручаем наш приз сегодняшний, фирменную сумку «Шопер» от «Радио Ваня».
2: Пивоварова и Акопов уже заряжены. Батарейки на «Радио Ваня».

0: Реклама.
1: Вечная память достойна настоящего камня. Компания «Гранит-44» создает изделия из природного гранита и мрамора. Красота, прочность и долговечность гарантированы. Низкие цены. Сделайте правильный выбор. Наш адрес «Гранит-44», город Кострома, Московская улица, 55/2, ИТЦ «Солнечный», а также город Буй, улица Социализма, 25, телефон 499-700. Работаем по всей области. Сайт «Гранит-44.ру».
0: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30-34-56. Алло! Все, что ты любишь, на «Радио Ваня».

0: радио «Фаня». Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Радиоканал «Гольфстрим FM». Для лиц старше 12 лет. Радио «Ваня». Новости.
1: В Костроме появится улица имени героя Степана Логинова. В России хотят начать маркировать продукты с пальмовым маслом. На востоке Москвы обнаружили птицу, занесенную в Красную книгу. Всем привет, на радио Ваня, в студии с новостями Андрей Карлинский. В Костроме официально присвоено имя Степана Логинова новой улице, пишут СМИ 44. Она пройдет в районе между Конишемским шоссе и улицей Профсоюзной. Выбор имени не случайен. Гвардии старший лейтенант Степан Логинов погиб при выполнении боевого задания, закрыв с собой товарищей. Кроме этого, за годы службы он был дважды отмечен медалями за отвагу и за боевые отличия, а также двумя орденами мужества. Третий орден мужества был вручен герою посмертно. Стоит отметить, что память Логинова уже увековечена в школе номер 6, где он учился. На здании установлена мемориальная доска. Теперь же имя героя появится и на карте города. В России хотят начать маркировать продукты с пальмовым маслом, пишет газета.ру. Кроме этого, на упаковку следует наносить информацию о содержании сахара, соли, жиров и калорий в сравнении с рекомендациями. По мнению экспертов, система маркировки с основной информацией о продукте, включая содержание пальмового масла, позволит россиянам ориентироваться и лучше отличать полезные продукты от вредных. Кроме этого, специалисты призвали пересмотреть допустимые нормы содержания глицидиловых эфиров в продуктах питания, особенно детских. Они образуются в растительных маслах при сильном нагревании и оказывают негативное влияние на здоровье. На востоке Москвы обнаружили чибиса, занесенного в Красную книгу столицы, пишут РИА Новости. Эксперты отмечают, чибисов легко узнать по черному клюву и выразительному хохолку из длинных узких перьев. Они также издают характерный звук, напоминающий вопрос «Чьи вы?». Специалисты уточняют, что при встрече с этой птичкой важно придерживаться нескольких простых правил. Передвигаться нужно только по оборудованным тропам, нельзя шуметь и включать громкую музыку, чтобы не потревожить обитателей леса. Кроме того, необходимо забирать с собой мусор, поскольку он может навредить пернатым. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Андрей Карлинский, служба информации, радио Ваня.
0: Радио Ваня. Радиоканал Радио Ваня. Предназначен для слушателей старше 12 лет. Ваня. Радио Ваня.

0: Реклама.
1: Вечная память достойна настоящего камня. Компания «Гранит-44» создает изделия из природного гранита и мрамора. Красота, прочность и долговечность гарантированы. Низкие цены. Сделайте правильный выбор. Наш адрес «Гранит-44», город Кострома, Московская улица, 55/2, ИТЦ «Солнечный», а также город Буй, улица Социализма, 25, телефон 499-700. Работаем по всей области. Сайт «Гранит-44.ру».
0: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на Радио Ваня. Радио Ваня.
1: Lex представляет умную связь варочной панели и вытяжки. Когда вы включаете панель, вытяжка включается автоматически. Вы забываете включать вытяжку или потеряли пульт? У вас высокий или маленький рост и неудобно управлять вытяжкой? Или просто не хочется об этом думать? Все это решает функция автоматического включения вытяжки. Lex, вы готовите. Техника заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 178-47-06-0908. Санкт-Петербург.
2: Школьная дискотека. Дискотека. Фабрика звезд. Латино Дэнс. Еще больше отличных песен слушайте в музыкальных потоках на радиованя.ру.
3: 12+.
1: Реклама.
4: Цветы – это не просто подарок, это проявление любви и нежности. В «Розы 44» – огромный выбор цветов по самым приятным ценам. Доставка круглосуточно. Телефон 30-30-00. Окунитесь в мир красоты и аромата. Вместе с «Розы 44», Синая, 18. Мы работаем без перерыва и выходных.
5: Индивидуальный предприниматель Червяков Богдан Евгеньевич. ОГРН П 325-370-00-10-153.
2: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30-34-56. Радио Ваня бодрит и освежает.

0: Ваня. Радио Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM.
1: Партнер музыкального часа – ювелирная улица Приволжска. Огромный выбор украшений напрямую от ювелирных заводов России. Город Приволжск, улица Фабричная, 9, магазин «Диамант», ИП «Новиков».
0: Радиоканал «Гольфстрим FM» для лиц старше 12 лет. Радио Ваня. Новости.
2: Спонсор программы – магазин «Тепло, газ, вода», газовые котлы, счетчики, радиаторы, продажа и установка, ИП «Коряшников». В Костроме вводится одностороннее движение на улицах Катушечной и Лавровской. В России отменили двойное наказание за одно и то же дорожное нарушение. Россиянам дали совет, как выбрать самый вкусный мед. Всем привет, на радио Ваня, в студии с новостями Андрей Карлинский. С 1 августа вводится одностороннее движение на улицах Катушечной и Лавровской, пишет администрация города. По новой схеме движение по Лавровской будет разрешено в направлении от Сенной до улицы Маршал Новикова, а по Катушечной от Маршала Новикова до улицы Сенной. Изменения в организации дорожного движения позволят увеличить пропускную способность этих участков в связи с возросшим транспортным потоком. Водителей просят учитывать нововведения при планировании поездок. В России вступил в силу закон, исключающий двойное наказание за одно и то же правонарушение в сфере дорожного движения, пишут РИА Новости. Теперь водители не могут сначала оштрафовать, а затем лишить прав за один и тот же эпизод ДТП. Согласно новым правилам, если по одному событию возбуждено несколько дел, судья должен истребовать все материалы и вынести единое решение. И если наказание уже было назначено, его исполнение приостанавливается до выяснения всех обстоятельств. Закон не освобождает от ответственности, но устраняет правовую неопределенность, когда последствия нарушения выясняются позднее. Россияне традиционно предпочитают липовый мед за его универсальный мягкий вкус и ароматность без резких нот, а также акациевый за приятный вкус и способность долго сохранять жидкую консистенцию, пишет РИА Новости. Эксперты советуют подбирать мед по совокупности признаков: вкус, аромат, натуральность и честная этикетка. Качественный мед не должен пахнуть карамелью, спиртом или химическими ароматизаторами. По консистенции он либо прозрачный, текучий, либо равномерно кристаллизированный без расслоений. Они также уточняют, что вкус и качество меда определяются прежде всего тем, с каких растений он собран, и тем, насколько правильно выбрано время откачки. Зрелые, запечатанные соты и отсутствие лишней влаги значат для качества больше, чем сам факт жаркого или дождливого лета. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Андрей Карлинский, служба информации, радио Ваня.
3: Внимание! Глобальное снижение цен в магазине «Тепло, вода». Настенный газовый котел всего за 37 тысяч рублей. Мы режем цены, чтобы вы экономили. Хотите тепло в доме без лишних трат? Звоните прямо сейчас. 544-137. Магазин «Тепло, вода».
0: Радио Ваня. Радиоканал «Радио Ваня». Предназначен для слушателей старше 12 лет. Ваня. Радио Ваня.

0: Реклама. Жаркие скидки на золото и бриллианты в Приволжске на Ювелирной улице. Только до конца месяца покупайте золото от 7990 рублей за грамм. Ведь наши цены не миф, а реальность. Город Приволжск, улица Фабричная, 9, магазины «Диамант», «Соколов», «Золотой стиль».
1: Центр комплексного развития «Язнайка». Ну, очень много полезного и интересного для детей от 1 года до 11 класса. Развивашки для малышей, подготовка к школе, логопед и дефектолог. Языковая школа, репетиторы по всем школьным предметам, подготовка к ОГЭ и ЕГЭ, робототехника. Приходи по удобному адресу: Черногорская, 6, Никитская, 114, Стапани, 44. Телефон 542-302.
2: Вечная память достойна настоящего камня. Компания «Гранит 44» создает изделия из природного гранита и мрамора. Красота, прочность и долговечность гарантированы. Низкие цены. Сделайте правильный выбор. Наш адрес: «Гранит 44», город Кострома, Московская улица 55/2, ИТЦ «Солнечный», а также город Буй, улица Социализма 25, телефон 499-700. Работаем по всей области. Сайт granit44.ru.
3: Ясно папе, ясно маме, окна ставьте.
2: Окна, балконы, натяжные потолки и металлические двери от компании «Доберман». 370707.
4: Внимание! Глобальное снижение цен в магазине «Тепловода». Настенный газовый котел всего за 37 тысяч рублей. Мы режем цены, чтобы вы экономили. Хотите тепло в доме без лишних трат? Звоните прямо сейчас. 544-137. Магазин «Тепловода».
0: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30-34-56. Включай лето на всю громкость. «Радио Ваня».

0: Радио Ваня. Ближе и роднее.
1: Что если душам на небе до рождения суждено подписать договор только с теми, кого любят давным-давно?
2: А потом...

0: Реклама. Автостекла по оптовым ценам в Ветро. Каждому найдете дешевле. Сделаем скидку. Подробности по телефону 54-49-49. Вторая Волжская, 7.
1: Вечная память достойна настоящего камня. Компания «Гранит-44» создает изделия из природного гранита и мрамора. Красота, прочность и долговечность гарантированы. Низкие цены. Сделайте правильный выбор. Наш адрес: «Гранит-44», город Кострома, Московская улица, 55/2, ИТЦ «Солнечный», а также город Буй, улица Социализма, 25, телефон 499-700. Работаем по всей области. Сайт granit44.ru.
2: Коль, готовить не хотите? В «Поварёшку» приходите. Вкусно, быстро, досыта. Вас накормят повара. Столовая «Поварёшка» всегда вкусно, как дома. Улица Петра Щербины, 7/3.
3: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30-34-56. Алло! Все, что ты любишь. «Радио Ваня». Ближе и роднее.

0: Радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Радиоканал Гольфстрим FM. Для лиц старше 12 лет.
1: Радио Ваня. Новости. В Костромском музее-заповеднике студенты пишут картины на глазах у посетителей. Россиянам назвали дату окончания приема заявлений в вузы. В России состоится летняя перепись воробьев. Всем привет на радио Ваня. В студии с новостями Андрей Карлинский. В Костромском музее-заповеднике вновь проходит копейная практика студентов, пишут СМИ 44. Будущие художники вместе с наставниками воспроизводят масляную живопись из собрания музея в акварели. Уникальность практики в том, что студенты работают прямо в музейных залах на глазах у публики. Посетители наблюдают за процессом, а иногда даже дают советы для молодых художников. Всего в этом году в практике участвует 27 студентов. Одна группа работает в Музее истории Костромского края, а другая в Художественном музее. Куратор практики отмечает, что обновленная экспозиция дает больше простора для творчества студентам, а посетителям для наблюдения за произведениями великих мастеров и начинающих талантливых художников. Прием заявлений в российские вузы на бюджетные места бакалавриата и специалитета подойдет к концу 25 июля, а на платные не позднее 20 сентября, пишут «Известия». В приемной кампании установлены четкие сроки подачи согласий на зачисления. Абитуриенты из льготных категорий, победители олимпиад, а также претенденты на целевое обучение должны подать согласие до 1 августа. А для поступающих по основному конкурсу крайний срок 5 августа. После указанных дат и вплоть до публикации приказов о зачислении на бюджетные места по программам бакалавриата и специалитета вводится особый период, так называемые дни тишины. Приказы опубликуют 3 августа для льготников, олимпиадников и целевиков, а 7 августа для участников основного конкурса. С 8 по 16 августа в России пройдет всероссийская летняя перепись воробьев. Пишут «Известия». В летний период времени эксперты уделяют особое внимание интересным наблюдениям, например, поиску воробьев с аберрантным окрасом и гибридов. Кроме того, в ходе летней акции специалисты рассмотрят, как далеко полевые воробьи проникают вглубь городской застройки для выведения потомства. Как подчеркивают эксперты, за последние десятилетия эти птицы все активнее осваивают города, постепенно смещаясь с окраин ближе к центру. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Андрей Карлинский, служба информации «Радио Ваня».
0: Радио Ваня. Радиоканал Радио Ваня. Предназначен для слушателей старше 12 лет.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня.
1: Lex представляет умную связь варочной панели и вытяжки. Когда вы включаете панель, вытяжка включается автоматически. Вы забываете включать вытяжку или потеряли пульт? У вас высокий или маленький рост и неудобно управлять вытяжкой? Или просто не хочется об этом думать? Все это решает функция автоматического включения вытяжки. Lex. Вы готовите. Техника заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 178-47-06-0908. Санкт-Петербург.
2: Реклама.
3: Центр комплексного развития детей «Язнайка» и робоклуб «Кострома» теперь и в Заволжском районе. Приглашаем на работу преподавателей по русскому языку, математики, физики, информатики, учителей по иностранным языкам и другим школьным предметам, а также педагогов раннего развития, логопедов, дефектологов и административный персонал. Телефон в Костроме 542-302.
4: Радость, улыбки и признания на любые расстояния. Магазин «Розы 44». Букеты из роз любого объема всегда в наличии. Соберем для ваших любимых 51, 101 и даже 1001 розу. Она этого точно достойна. Круглосуточная доставка по городу и области. Синная, 18. Телефон 30 30 20.
5: Индивидуальный предприниматель Червяков Богдан Евгеньевич. ОГРН П 325 370 30 010 153.
6: Хотите окна без монтажа? По заводской цене. Окна «Доберман». Изготовят точно по вашим размерам. Выгодно и качественно. Звоните 370707.
2: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56. Алло! Columbia Pictures не представляет. Радио Ваня. Ближе и роднее.

кажется, что я тебя люблю. А может, нет. А может быть, и да. А может быть, хоть ты сволочь, я тебя все равно люблю.

0: Реклама. Автостекла по оптовым ценам в Ветро. Каждому найдете дешевле. Сделаем скидку. Подробности по телефону 54-49-49. Вторая Волжская, 7.
1: Вечная память достойна настоящего камня. Компания «Гранит 44» создает изделия из природного гранита и мрамора. Красота, прочность и долговечность гарантированы. Низкие цены. Сделайте правильный выбор. Наш адрес: «Гранит 44», город Кострома, Московская улица 55/2, ИТЦ «Солнечный», а также город Буй, улица Социализма 25, телефон 499-700. Работаем по всей области. Сайт granit44.ru.
2: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56. Алло. «Радио Ваня». Всегда на солнечной стороне.

0: радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM.
1: Партнер музыкального часа – ювелирная улица Приволжска. Огромный выбор украшений напрямую от ювелирных заводов России. Город Приволжск, улица Фабричная, 9, магазин «Диамант», ИП «Новиков».
0: Радиоканал «Гольфстрим FM» для лиц старше 12 лет. Радио «Ваня». Новости.
2: В Костроме продолжается гаражная амнистия. В Госдуме предложили засчитывать лучший результат при пересдаче ЕГЭ. В Роскачестве объяснили, как не ошибиться при выборе черешни. Всем привет, на радио Ваня. В студии с новостями Андрей Карлинский. Костромичи могут бесплатно оформить в собственность земельные участки в рамках гаражной амнистии, пишет администрация города. В этом году костромичам уже предоставлено в собственность бесплатно более 500 земельных участков, а право владения зарегистрировано 99 гаражей. Гаражная амнистия позволяет гражданам в упрощенном порядке оформить свои права на строение и участки под ними, если ранее это не было сделано. Сделать это можно до сентября 2031 года. Для получения в собственность земли под гаражным боксом костромичам нужно обратиться в Управление имущественных и земельных отношений по адресу площадь Конституции 2. Если же гараж находится на участке, предоставленном на праве пожизненного наследуемого владения, то гражданин вправе зарегистрировать его напрямую через Росреестр. Депутаты Госдумы предложили засчитывать лучший результат при пересдаче ЕГЭ, пишут РИА Новости. По словам депутатов, если результат пересдачи ниже первоначального, либо не достигает установленного минимального количества баллов, первоначальный результат должен сохранять действие для целей прохождения ГИА и поступления в ВУЗы. Реализация инициативы, по мнению ее авторов, позволит сохранить основное назначение пересдачи, предоставить выпускнику возможность исправить неудачный результат, одновременно устранив риск ухудшения его положения. При выборе черешни не стоит доверять только цвету. Темные ягоды часто скрывают дефекты, пишут РИА Новости. По мнению экспертов, главный показатель свежести – зеленая упругая плодоножка. Сухой или темный хвостик говорит о переспелости или длительном хранении. Сама ягода должна быть плотной, плотной, глянцевой, без трещин и подтеков, а матовая поверхность – признак давнего сбора. Кроме этого, светлые сорта могут быть сладкими, но если ягода по сорту должна быть темной, а выглядит бледной, она недозрелая и будет кислой. Также при покупке важно проверить дно упаковки на наличие подтеков и раздавленных ягод. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Андрей Карлинский, служба информации «Радио Ваня».
0: «Радио Ваня». Радиоканал «Радио Ваня». Предназначен для слушателей старше 12 лет. «Тополиный пух». «Жара». «Июль». «Радио

0: Реклама. Жаркие скидки на золото и бриллианты в Приволжске на Ювелирной улице. Только до конца месяца покупайте золото от 7990 рублей за грамм. Ведь наши цены не миф, а реальность. Город Приволжск, улица Фабричная, 9, магазины «Диамант», «Соколов», «Золотой стиль».
1: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме.

0: без тебя теперь никак вообще.
1: Ты мое главное сокровище.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

секрет, не скажу, о чем молчим вдвоем. Если ты грустишь, то грустно мне. Если я пою, то я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка.

0: Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй. Летай, но только просто будь собой.
1: На часах.

0: Вечная память достойна настоящего камня. Компания «Гранит 44» создает изделия из природного гранита и мрамора. Красота, прочность и долговечность гарантированы. Низкие цены. Сделайте правильный выбор. Наш адрес: «Гранит 44», город Кострома, Московская улица 55/2, ИТЦ «Солнечный», а также город Буй, улица Социализма 25, телефон 499-700. Работаем по всей области. Сайт granit44.ru.
1: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56. Hello? Ваня! Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Радиоканал Гольфстрим FM. Для лиц старше 12 лет. Радио Ваня. Новости.
1: В Костроме появится улица имени героя Степана Логинова. В России хотят начать маркировать продукты с пальмовым маслом. На востоке Москвы обнаружили птицу, занесенную в Красную книгу. Всем привет, на радио Ваня, в студии с новостями Андрей Карлинский. В Костроме официально присвоено имя Степана Логинова новой улице, пишут СМИ 44. Она пройдет в районе между Конишемским шоссе и улицей Профсоюзной. Выбор имени не случайен. Гвардии старший лейтенант Степан Логинов погиб при выполнении боевого задания, закрыв собой товарищей. Кроме этого, за годы службы он был дважды отмечен медалями за отвагу и за боевые отличия, а также двумя орденами мужества. Третий орден мужества был вручен герою посмертно. Стоит отметить, что память Логинова уже увековечена в школе номер 6, где он учился. На здании установлена мемориальная доска. Теперь же имя героя появится и на карте города. В России хотят начать маркировать продукты с пальмовым маслом, пишет газета.ру. Кроме этого, на упаковку следует наносить информацию о содержании сахара, соли, жиров и калорий в сравнении с рекомендациями. По мнению экспертов, система маркировки с основной информацией о продукте, включая содержание пальмового масла, позволит россиянам ориентироваться и лучше отличать полезные продукты от вредных. Кроме этого, специалисты призвали пересмотреть допустимые нормы содержания глицидиловых эфиров в продуктах питания, особенно детских. Они образуются в растительных маслах при сильном нагревании и оказывают негативное влияние на здоровье. На востоке Москвы обнаружили чибиса, занесенного в Красную книгу столицы, пишут РИА Новости. Эксперты отмечают, чибисов легко узнать по черному клюву и выразительному хохолку из длинных узких перьев. Они также издают характерный звук, напоминающий вопрос «Чьи вы?». Специалисты уточняют, что при встрече с этой птичкой важно придерживаться нескольких простых правил. Передвигаться нужно только по оборудованным тропам, нельзя шуметь и включать громкую музыку, чтобы не потревожить обитателей леса. Кроме того, необходимо забирать с собой мусор, поскольку он может навредить пернатым. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Андрей Карлинский, служба информации, радио Ваня.
0: Радио Ваня. Радиоканал Радио Ваня. Предназначен для слушателей старше 12 лет. Ваня. Радио Ваня.

0: «Угадай фильм».
1: Всем привет, друзья мои! Четвертый день недели, 23 июля на календаре. Меня зовут Андрей Шмурай. И в эти часы, в эти минуты, как всегда в нашем эфире, игра «Угадай фильм». Четверг упомянул не случайно, потому что в этот день мы всегда загадываем мультяшные истории. Сегодняшний не стал исключением. Напомню правила. Я включу отрывок звуковой из известного мультфильма. Как только вы вспомните его название, наберите наш номер 325-696, код города 812. Давайте послушаем.
0: «Угадай фильм».
2: Нет, тут никакого масла.
3: Где наше масло?
4: Где масло? Это какое-то
2: жаль, это ваше масло.
5: Как я его, это масло.
2: Надо немедленно найти вора и наказать.
4: Да, найти и наказать непременно.
5: Да, найти. А как?
1: В качестве подсказки хочу сказать, что этот мультфильм входит в замечательный цикл под названием «Гора самоцветов», если это кому-то поможет. Если вспомнили название этого мультфильма, звоните 325-696, код города 812. Победителю сегодня подарим два билета на выставку работ Пабло Пикассо «Параграфы», которая проходит в арт-центре культурного квартала «Брусницын». Жду ваших звонков и всем удачи!
0: «Угадай фильм» на радио «Ваня». Ваня. Радио «Ваня».

0: я любила.
1: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама. На радио Ваня. Радио Ваня.
2: Lex представляет умную связь варочной панели и вытяжки. Когда вы включаете панель, вытяжка включается автоматически. Вы забываете включать вытяжку или потеряли пульт? У вас высокий или маленький рост и неудобно управлять вытяжкой? Или просто не хочется об этом думать? Все это решает функция автоматического включения вытяжки. Lex, вы готовите? Техника заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 178-47-06-0908. Санкт-Петербург.
3: Нелихие 90-е. Веселый дэнс. Медляки. Техно-дэнс. Еще больше отличных песен слушайте в музыкальных потоках на радиованя.ру.
4: 12+.
5: Реклама. Вечная память достойна настоящего камня. Компания «Гранит-44» создает изделия из природного гранита и мрамора. Красота, прочность и долговечность гарантированы. Низкие цены. Сделайте правильный выбор. Наш адрес «Гранит-44», город Кострома, Московская улица, 55/2, ИТЦ «Солнечный», а также город Буй, улица Социализма, 25, телефон 499-700. Работаем по всей области. Сайт granit44.ru.
6: Цветы – это не просто подарок, это проявление любви и нежности. В «Розы 44» – огромный выбор цветов по самым приятным ценам. Доставка круглосуточно. Телефон 30-30-00. Окунитесь в мир красоты и аромата. Вместе с «Розы 44», Синая, 18. Мы работаем без перерыва и выходных.
7: Индивидуальный предприниматель Червяков Богдан Евгеньевич. ОГРН П 325-370-00-10-153.
3: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30-34-56. Алло!

0: фильм. Итак, друзья, давайте подводить итоги четверга, итоги нашей мультяшной на сей раз игры «Угадай фильм». Дозвонилась к нам Евгения. Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Евгения, рад вас слышать. Прежде чем вы мультфильм назовете, давайте еще раз отрывочек послушаем.
2: Нет, тут никакого масла.
3: Где наше масло?
4: Где масло? Это какой-то
2: парадокс. Жаль, ваше масло.
5: Как я его, это масло.
2: Надо немедленно найти вора и наказать.
4: Да, найти и наказать непременно.
6: Да, найти. А как?
0: Итак, Евгения, как же называется этот мультик?
1: «Лиса-сирота» и «Стыка гора самоцветов».
7: Угадал!
0: Ценное дополнение – это какой-то парадокс. Но это действительно лиса-сирота. Мы вас от всей души поздравляем. Но как наказали-то лисичку, помните?
1: Не помню абсолютно. Вот была же подсказка, что это вот из горы самоцветов. И вот как бы это вспомнилось. Ну, сам вот не помню. Да, хотели наказать виновного.
0: Они в тайник к лисе поставили улей с пчелами. Когда она пришла в очередной раз за маслом, пчелы на нее напали и покусали.
1: Да, точно, вот.
0: Так она была наказана за свою хитрость и жадность. Кстати, это только создатели мультика так решили, потому что в оригинальной башкирской сказке лису просто взяли и прогнали. И еще небольшое уточнение. В сказке вместо петуха была собака. Почему здесь появился петух, для меня, честно говоря, загадка. Но тут вообще есть над чем подумать. Хитрость и жадность всегда оборачиваются против обманщика. Это так по жизни знаю. Евгения, от всей души вас поздравляю. Вам в подарок 2 билета на выставку работ Пабло Пикассо «Параграфы», которая проходит в арт-центре культурного квартала «Брусницын». Хотите приветы передать?
1: Да, конечно. Передаю привет своим детям, мужу, то есть как бы и всем, кто меня узнал.
0: Ура! Ура, ура, ура! Спасибо за звонок, спасибо за игру. Хорошего дня.
1: Хорошего дня, спасибо, до свидания.
7: Угадай фильм на радио Ваня. Включай лето на всю громкость. Радио Ваня.

0: Стоят девчонки, юбки по колено.
1: Перехода метрополитена.
0: Но радио Ваня ближе и роднее.

0: один за всех. С 15 до 20 на радио Ваня. Великолепная пятерка.
1: Всем привет, друзья! В жаркую погоду, конечно же, хочется каким-то образом охладиться. Я расскажу вам сегодня об одном японском изобретении, которое называется человеческий холодильник. А еще один традиционный способ охлаждения – это, конечно же, порция холодненького мороженого. А сегодня, к слову, 23 июля отмечается День мороженого ванильного. Именно об этой сладости и поговорим сегодня.
0: Пятое место.
1: Родина ванили – Мексика. Индейцы тотонаки первыми начали культивировать это растение, позже его переняли ацтеки. В Европу ваниль попала в 16 веке вместе с конкистадорами и долгое время оставалась экзотической и очень дорогой пряностью.
0: Четвертое место.
1: Первое ванильное мороженое, по некоторым данным, создал французский кулинар Жерар Тирсен в 1649 году, а популяризовал этот вкус в США третий президент страны Томас Джефферсон. Он попробовал десерт во Франции, записал рецепт и привез его на родину. Рукопись, кстати, до сих пор хранится в библиотеке Конгресса.
0: Третье место.
1: Из ванильного мороженого делают необычные вещи. Его используют как основу для тортов, молочных коктейлей, добавляют в горячие напитки, например, в горячий шоколад, или сочетают с самыми разными добавками – фруктами, шоколадом, карамелью, орехами. А в некоторых странах экспериментируют. Например, в Мексике можно встретить ванильное мороженое с красным перцем.
0: Второе место.
1: Ванильное мороженое стало также частью поп-культуры. Оно упоминается в фильмах, песнях, книгах. Его изображение часто появляется в рекламе, символизируя простое удовольствие и заботу. Даже в психологии существует мнение, что выбор ванильного мороженого говорит о человеке как о надежном, спокойном и традиционном. Впрочем, каждый волен трактовать это по-своему.
0: Первое место.
1: Кстати, ванильное мороженое – один из самых популярных вкусов в мире. На его долю приходится около 29% всех продаж мороженого. А самое дорогое ванильное мороженое в мире – порция Black Diamond из Дубая – стоит $817. В составе его мадагаскарская ваниль, черные трюфели, иранский шафран и даже съедобное золото.
0: Великолепная пятерка. Ваня, Ваня, радио Ваня.

Только Хабаровска. Радио Ваня. Ближе и роднее. Ваня. Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM.
1: Партнер музыкального часа — ювелирная улица Приволжска. Огромный выбор украшений напрямую от ювелирных заводов России. Город Приволжск, улица Фабричная, 9, магазин «Диамант», ИП «Новиков».
0: Радиоканал «Гольфстрим FM» для лиц старше 12 лет. Радио «Ваня». Новости.
2: В Костроме вводится одностороннее движение на улицах Катушечной и Лавровской. В России отменили двойное наказание за одно и то же дорожное нарушение. Россиянам дали совет, как выбрать самый вкусный мед. Всем привет, на радио Ваня, в студии с новостями Андрей Карлинский. С 1 августа вводится одностороннее движение на улицах Катушечной и Лавровской, пишет администрация города. По новой схеме движение по Лавровской будет разрешено в направлении от Сенной до улицы Маршала Новикова, а по Катушечной от Маршала Новикова до улицы Сенной. Изменения в организации дорожного движения позволят увеличить пропускную способность этих участков в связи с возросшим транспортным потоком. Водителей просят учитывать нововведения при планировании поездок. В России вступил в силу закон, исключающий двойное наказание за одно и то же правонарушение в сфере дорожного движения, пишут РИА Новости. Теперь водителя не могут сначала оштрафовать, а затем лишить прав за один и тот же эпизод ДТП. Согласно новым правилам, если по одному событию возбуждено несколько дел, судья должен истребовать все материалы и вынести единое решение. И если наказание уже было назначено, его исполнение приостанавливается до выяснения всех обстоятельств. Закон не освобождает от ответственности, но устраняет правовую неопределенность, когда последствия нарушения выясняются позднее. Россияне традиционно предпочитают липовый мед за его универсальный мягкий вкус и ароматность без резких нот, а также акациевый за приятный вкус и способность долго сохранять жидкую консистенцию, пишет РИА Новости. Эксперты советуют подбирать мед по совокупности признаков: вкус, аромат, натуральность и честная этикетка. Качественный мед не должен пахнуть карамелью, спиртом или химическими ароматизаторами. По консистенции он либо прозрачный и текучий, либо равномерно кристаллизированный без расслоений. Они также уточняют, что вкус и качество меда определяются прежде всего тем, с каких растений он собран, и тем, насколько правильно выбрано время откачки. Зрелые, запечатанные соты и отсутствие лишней влаги значит для качества больше, чем сам факт жаркого или дождливого лета. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Андрей Карлинский, служба информации «Радио Ваня».
0: «Радио Ваня». Радиоканал «Радио Ваня». Предназначен для слушателей старше 12 лет. «Ваня». «Ваня». «Радио Ваня».

0: Всем привет, друзья! Приближается грандиозный праздник. Я, конечно же, говорю о дискотеке СССР. Мероприятие состоится 1 августа в Ледовом дворце Санкт-Петербурга. И мы продолжим уже сегодня знакомить вас с участниками этого концерта. Сегодня с 17 до 18 в «Звездном часе» слушайте интервью с солистом легендарной группы «Нэнси» Андреем Костенко. Будет интересно, не пропустите.
1: Звездный час. Лето. Чувство через край. Радио Ваня.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня.
1: Lex представляет умную связь варочной панели и вытяжки. Когда вы включаете панель, вытяжка включается автоматически. Вы забываете включать вытяжку или потеряли пульт, у вас высокий или маленький рост и неудобно управлять вытяжкой, или просто не хочется об этом думать. Все это решает функция автоматического включения вытяжки. Lex, вы готовите. Техника заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 178-47-06-0908. Санкт-Петербург.
2: Реклама. Жаркие скидки на золото и бриллианты в Приволжске на Ювелирной улице. Только до конца месяца покупайте золото от 7990 рублей за грамм. Ведь наши цены не миф, а реальность. Город Приволжск, улица Фабричная, 9, магазины «Диамант», «Соколов», «Золотой стиль».
3: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56.

0: Если хочешь остаться, останься просто так.
1: Пусть тебе приснятся сны о теплых берегах.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: один за всех. Шоу с человеческим лицом на радио Ваня. Кино на вечер.
1: Всем привет, друзья. Сегодня на вечер хочу порекомендовать вам недавно вышедшую картину, которая называется «Обсессия». Этот фильм для тех, кто желает пощекотать себе нервы. Главные герои – парочка Биар, который давно влюблен в красавицу Ники, из которой они дружат еще со школы. Парень, знаете, такой недотепа и никак не может решиться на любовное признание. И вот однажды в магазине эзотерики он находит странную безделушку, волшебную палочку, которая может исполнить, правда, только одно желание. Он загадывает, чтобы Ники любила его больше всех на свете, и девушка действительно в него влюбляется. Но вы знаете, счастью парня быстро приходит конец. Она не то что влюблена, она просто одержима объектом своего обожания и ведет себя с каждым днем все более и более жутко. Вот это и называется обсессия. Признаюсь откровенно, было несколько моментов, которые мне действительно стало по-настоящему страшно. Прежде всего, я рекомендую смотреть эту картину хотя бы ради атмосферы и актерской игры. Это, кстати, картина режиссера, представителя, скажем так, молодого поколения Кэрри Баркера. Бюджет, говорят, был просто смехотворный, и тем не менее ему удалось снять глубокий и камерный фильм с упором на драму вокруг психических отклонений. Кино на вечер. Обсессия. Смотрите с удовольствием.
0: Кино на вечер. Истина в кине. Летний, жаркий, твой радио Ваня.

0: один за всех. Легкие будни на радио Ваня. Шмурайские штучки.
1: Всем привет, друзья! Когда на улице стоит жара, порой таки хочется залезть в холодильник и посидеть там немного. А вот у жителей Японии теперь такая возможность есть. Одна компания разработала персональный охлаждающий кабинет, который многие уже прозвали человеческим холодильником. Это, знаете, такая металлическая кабина со стеклянной дверкой, в которой поддерживается температура 15 градусов. Войдя в нее и усевшись на сиденье, человек может охладиться потоком воздуха температурой около 5 градусов, направленным на голову, а также шею, плечи и спину. Чтобы не произошло переохлаждение, кабина автоматически выключается через 20 минут. Какая умная! Стоит это чудо около 9000 долларов, и пока ее продают лишь фирмам и государственным организациям. Но в будущем чудо-холодильник вполне может появиться и в жилых домах, так что следите за рекламой и приобретайте, если, конечно, жаркая погода вам досаждает. Вот такая штучка.
0: Шмурайские штучки. Штучки шмурайские. Реклама.
2: Вечная память достойна настоящего камня. Компания «Гранит-44» создает изделия из природного гранита и мрамора. Красота, прочность и долговечность гарантированы. Низкие цены. Сделайте правильный выбор. Наш адрес «Гранит-44», город Кострома, Московская улица, 55/2, ИТЦ «Солнечный», а также город Буй, улица Социализма, 25, телефон 499-700. Работаем по всей области. Сайт «Гранит44.ру».
0: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56. Алло!

0: час.
1: Друзья мои, спешу напомнить, что буквально через несколько минут в нашем эфире интервью с Андреем Костенко, солистом группы «Нэнси». Да-да-да, еще одни участники грандиознейшего шоу «Дискотека СССР». Для тех, кто не в курсе, с удовольствием напомню. 1 августа. Ледовый дворец Санкт-Петербурга. «Дискотека СССР».
0: Звездный час. Ваня. Радио Ваня.

0: радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Радиоканал Гольфстрим FM. Для лиц старше 12 лет. Радио Ваня. Новости.
1: Спонсор программы – магазин «Тепло», «Газ», «Вода», газовые котлы, счетчики, радиаторы, продажа и установка ИП «Коряшников». В Костромском музее-заповеднике студенты пишут картины на глазах у посетителей. Россиянам назвали дату окончания приема заявлений в ВУЗы. В России состоится летняя перепись воробьев. Всем привет на радио «Ваня» в студии с новостями Андрей Карлинский. В Костромском музее-заповеднике вновь проходит копейная практика студентов, пишут СМИ-44. Будущие художники вместе с наставниками воспроизводят масляную живопись из собрания музея в акварии. Уникальность практики в том, что студенты работают прямо в музейных залах на глазах у публики. Посетители наблюдают за процессом, а иногда даже дают советы для молодых художников. Всего в этом году в практике участвует 27 студентов. Одна группа работает в Музее истории Костромского края, а другая в художественном музее. Куратор практики отмечает, что обновленная экспозиция дает больше простора для творчества студентам, а посетителям для наблюдения за произведениями великих мастеров и начинающих талантливых художников. Прием заявлений в российские вузы на бюджетные места бакалавриата и специалитета подойдет к концу 25 июля, а на платные не позднее 20 сентября, пишут «Известия». В приемной кампании установлены четкие сроки подачи согласий на зачисление. Абитуриенты из льготных категорий, победители олимпиад, а также претенденты на целевое обучение должны подать согласие до 1 августа. А для поступающих по основному конкурсу крайний срок 5 августа. После указанных дат и вплоть до публикации приказов о зачислении на бюджетные места по программам бакалавриата и специалитета вводится особый период, так называемые «дни тишины». Приказы опубликуют 3 августа для льготников, олимпиадников и целевиков, а 7 августа для участников основного конкурса. С 8 по 16 августа в России пройдет всероссийская летняя перепись воробьев, пишут «Известия». В летний период времени эксперты уделяют особое внимание интересным наблюдениям, например, поиску воробьев с аберрантным окрасом и гибридов. Кроме того, в ходе летней акции специалисты рассмотрят, как далеко полевые воробьи проникают вглубь городской застройки для выведения потомства. Как подчеркивают эксперты, за последние десятилетия эти птицы все активнее осваивают города, постепенно смещаясь с окраин ближе к центру. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Андрей Карлинский, служба информации радио Ваня.
2: Внимание! Глобальное снижение цен в магазине «Тепловода». Настенный газовый котел всего за 37 тысяч рублей. Мы режем цены, чтобы вы экономили. Хотите тепло в доме без лишних трат? Звоните прямо сейчас. 544-137. Магазин «Тепловода».
0: Радио Ваня.
3: Радиоканал «Радио Ваня». Предназначен для слушателей старше 12 лет.
0: Ваня. Радио Ваня.

0: за всех и все на одного. Андрей Шмурай на радио Ваня. Звездный час.
1: Итак, друзья мои, меня зовут Андрей Шмурай. С большим нескрываемым удовольствием еще раз напоминаю о том, что в Ледовом дворце Санкт-Петербурга 1 августа при поддержке радио Ваня грандиозное шоу «Дискотека СССР». Не пропустите, приходите. Насколько я знаю, энное количество билетов еще осталось. А на связи с нами еще один участник этого замечательного концерта, солист группы «Нэнси» Андрей Костенко. Здравствуйте, Андрей.
2: Здравствуйте, здравствуйте.
1: Я вот тут путем нехитрых математических вычислений обнаружил, что коллектив под названием «Нэнси» существует аж 34 года. Солидный возраст.
2: Так и есть.
1: Пик популярности пришелся на 90-е, что ж тут греха таить, но мне вот кажется почему-то, что интерес к творчеству этого коллектива не ослаб до сих пор.
2: Да, да, это очень радует.
1: Ну, конечно же, а мы-то как радуемся, Андрей. А вот если начинать издалека, какие были ваши первые, наверное, еще детские, может быть, юношеские музыкальные потрясения? Кто на вас произвел?
2: Впечатление. Я понял, да. В детстве моя бабушка работала в общепите, еще тогда в советском. Вот, и я приходил к ней в ресторан и видел выступление вокально-инструментального ансамбля, ну, в составе где-то человек 6, может, даже больше. Очень большой был ансамбль. И меня очень заворожило, скажем так, звучание электроакустического ансамбля. То есть, где было и фортепиано, и электромузыкальные инструменты. И с тех пор музыка меня просто покорила.
1: А какой репертуар-то исполнял ансамбль?
2: Ну, это же репертуар. Я с 70-71 года. Соответственно, где-то мне было годиков 5. Ну, это, наверное, был и Лещенко, наверное, это, наверное, и белорусские ребята пели. Это вся попса тех годов играла в ресторане. В ресторане всегда играют попсу, все самое популярное, самое известное на тот момент. Поэтому песни были достаточно динамичные, под которой танцевал весь советский народ.
1: А как гласит история, вы планировали в свое время стать медиком. Как случилось-то, что победила музыка?
2: Вы знаете, у меня не было особого выбора, проживая в городе Краматорск Донецкой области. В то время я к техническим как бы специальностям не очень был способен, скажем так. А у меня была соседка, просто медицинский работник, и она меня, ну, скажем так, уговорила, говорит, ну что ты, я бы хотел стать автослесарем, поскольку можно было бы больше денег зарабатывать, так сказать, халтурами и всеми остальными такими моментами, потому что автодело – это все-таки прибыльная история. Вот, а она меня просто, скажем так, своими флюидами затащила в медицину и сказала, будешь ходить в белом халате с дипломатом, очень красиво, престижно, на скорой помощи работать, поскольку городок маленький, как бы выбора особо-то и не было. Вот, и к техническим специальностям, повторюсь, я не был очень предрасположен, поэтому вот пошел в медицину. А музыка меня сопровождала с самого детства, поэтому, когда я стал учиться уже на втором курсе училища медицинского, я попутно играл, так сказать, во внутреннем вокально-инструментальном ансамбле, и мне эта история больше понравилась.
1: Андрей, спасибо большое. Друзья, я напомню, на связи с нами Андрей Костенко, вокалист группы «Нэнси», участники грандиозного шоу «Дискотека СССР» в Ледовом дворце 1 августа.

0: Реклама.
1: Центр комплексного развития «Язнайка». Ну, очень много полезного и интересного для детей от 1 года до 11 класса. Развивашки для малышей, подготовка к школе, логопед и дефектолог, языковая школа, репетиторы по всем школьным предметам, подготовка к ОГЭ и ЕГЭ, робототехника. Приходи по удобному адресу. Черногорская, 6, Никитская, 114, Стапани, 44. Телефон 542-302.
2: Ясно, папе! Ясно, маме! Окна ставьте!
3: Окна, балконы, натяжные потолки и металлические двери от компании «Доберман». 370707.
4: Внимание! Глобальное снижение цен в магазине «Тепловода». Настенный газовый котел всего за 37 тысяч рублей. Мы режем цены, чтобы вы экономили. Хотите тепло в доме без лишних трат? Звоните прямо сейчас. 544-137. Магазин «Тепловода».
0: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56.

0: час.
1: Друзья, я напомню, что на связи с нами Андрей Костенко, вокалист группы «Нэнси», и это еще одни участники грандиозного шоу «Дискотека СССР», которое состоится в Ледовом дворце 1 августа при поддержке «Радио Ваня». Еще раз здрасте, Андрей.
2: Здравствуйте.
1: Вот скажите мне, пожалуйста, когда вы начинали заниматься музыкой, верили ли вы в собственные силы, и много ли вокруг было людей, которые говорили: «А, да, это все ерунда, все это ненадолго».
2: Вы знаете, когда я начинал заниматься музыкой, это были только какие-то внутренние детско-юношеские амбиции. Я видел тогда выступления уже тогда транслирующихся по ТВ таких вот Поль Мориа, вот группа Space, и меня эта музыка очень вдохновляла, электромузыка. Вот, и тем более, что это можно было делать уже с помощью технических средств, это синтезаторов, и не обязательно было большое количество людей, и это уже рабочие станции были. Мне хотелось больше не работать на сцене, а сочинять электронную музыку.
1: То есть вы в себя верили?
2: Это было мое желание. А вот когда мы стали уже с моим бывшим коллегой работать на более профессиональном уровне, стали более взрослые, я уже окончил училище, и выбор мой был уже определен, это музыка. Поэтому уже была запись произведена альбома того же «Дым сигарет с ментолом» пресловутого в 93-м году. И, соответственно, уже лыжи были наставлены на Москва-Сити. Вот где, собственно, и процветает начало шоу-бизнеса, так сказать. Такой хаб шоу. Поэтому надеялись на лучшее и прикладывали всевозможные усилия для того, чтобы наша музыка была востребована и нужна людям.
1: Вот сейчас о мотивации хочу спросить. Я думаю, что она, безусловно, присутствовала. С вашего позволения, небольшая история. Вот смотрите, один мой знакомый как-то раз познакомился с одним парнем, и они договорились, что позовут, когда предки были на даче, позовут девчонок к себе домой. Они-то уже определились, что вот тебе светленькая, а мне беленькая. Тут приходит третий парень, и он был с гитарой. И вот тогда они понимают, что ни беленькая, ни черненькая им не достанется, а все, обе две, они достанутся вот тому человеку с гитарой. Скажите, одна из мотиваций у вас была такая же? Вы начинали заниматься музыкой, чтобы понравиться девчонкам?
2: Нет, сразу нет, потому что у меня больше, наверное, более глобально. Мне хотелось, чтобы музыку, которую делал непосредственно я, тогда еще в своем детско-юношеском возрасте, мне хотелось, чтобы эта музыка была нужна большому количеству людей, а не просто удивить родственников, женский пол, тем более, хотелось большего просто. Хотелось, чтобы это было широко, как и показывали выступления больших артистов зарубежных, которые работали на большую публику на стадионах. Как-то так.
1: Спасибо за ответ, Андрей. Я напомню, Андрей Костенко сегодня на связи с нами, участник шоу «Дискотека СССР» в Ледовом дворце 1 августа в Санкт-Петербурге.

0: один за всех. Шоу с человеческим лицом на радио Ваня. Звездный час.
1: Друзья, я еще раз с удовольствием напомню, что на связи с нами Андрей Костенко, участник, вокалист группы «Нэнси», легендарнейшего коллектива, и можно будет его увидеть и услышать 1 августа в Ледовом дворце Северной столицы. Андрей, еще раз здравствуйте.
2: Здравствуйте, здравствуйте.
1: Скажите мне, пожалуйста, чем, на ваш взгляд, обусловлен вот такой нынешний неподдельный, я вам скажу, интерес к музыке 90-х? Как вы думаете, это вот какой-то временный такой тренд, мода, или это уже, как говорится, просто вечно зеленая музыка?
2: Ключевая фраза «вы думаете». Да, именно я думаю, я могу только предполагать, мне только может казаться, что все-таки так сложилось в нашей жизни, что и мода, и всякие веяния, они цикличны. Поэтому что-то возвращается спустя какое-то время, чтобы обрести новую краску с дополнением чего-то нового и приносить людям радость. И во-вторых, я больше чем уверен в том, что все-таки нынешняя музыка фастфудного характера, она имеет, скажем так, более ограниченные какие-то моменты в плане мелодики, а раньше была музыка, вот не прям 90-х, где вот мы стартовали там вот наш проект, а именно музыка тех годов, она имела большую мелодию, больше смысл и, ну, наверное, как-то глубже заходила в сознание людей, чем сегодняшнее, которое вот фрагментальное мышление развито музыкой и вообще современными технологиями у нашей публики. Поэтому всем немножечко чего-то нужно попроще и как-то да. А чтобы глубоко копнуть, ну, наверное, сегодня люди не хотят задумываться, быстрее давать следующее. Вот, ну, может быть, люди соскучились по этому, а может для них это, вот для нынешнего поколения, это опять же таки что-то такое интересное по сравнению с тем, что они уже слышали с самого рождения. Поэтому мне кажется, что, ну, какой-то интерес обусловлен многими причинами, которые я не могу все озвучить, потому что могу быть неправ.
1: Спасибо. А вернемся в 90-е, которые, ну, так, стереотип такой сложился, называют лихими. Для вас они какими лично были? Можете вспомнить какое-нибудь самое необычное выступление из тех времен? Ну, или самое запомнившееся?
2: Вы знаете, вот связывать эти два момента, вот лихие 90-е и выдающиеся выступления, немножечко разные полярности, потому что, ну, во всяком случае, в моем личном опыте так сложилось, что были интересные выступления, необычные, а связаны ли они непосредственно с 90-ми? Ну, наверное, нет. Был момент, может быть, да, потому что и прокатчики в тот момент как-то работали на других каких-то договорных условиях, и был такой момент, когда мы в Волгоградской области выступали, у нас к радости собрался полный зал в Волгоградской области, это областной город был, может быть, даже Камышин. Вот, был собран полный дворец, но организаторы об этом не знали, ждали до последнего момента, они не привезли туда ни одной единицы аппаратуры, заявленной в райдере техническом, вот так называется сейчас по-модному, да, вот, просто не привезли аппаратуру, думая, что никто не придет, и как бы все равно придется возврат билетов делать тех каких-то жалких 5, 10, 15, там, я не знаю, условно. Вот, пришел полный зал, и мы работали на двух мониторах, которые вот, ну, в ресторане сегодняшнего какого-нибудь кафе там маленького выставляют музыканты для того, чтобы озвучить сцену. Вот были только два этих монитора и динамики, которые висели на стенах для озвучки кинофильмов. Второй момент из таких вот в 90-х, когда мы из вами озвученных таких концертов, которые понравились, это был Казахстан, Алматы, где уже проходило все на очень высшем уровне. Я помню тот момент, что цветы после концерта несли 18 человек. Вот обслуживающий персонал, охрана. Да, потому что у нас концерт, ну, по сути, должен был быть, ну, максимально 1:40 проходить, но вышел он 2,5 и более часов, потому что после каждой песни масса людей приносили букеты, шикарнейшие, огромные букеты цветов, вот, и администрация зала не запрещала людям это делать, ну, главное, чтобы не во время песни, а после. Вот, и цветов накопилось, мы начали их складывать у барабанного подиума, где сидит центральный барабанщик, и он все выше и выше, он стал уже похож на памятник, скажем так, да, к которому возлагают цветы. Вот, и когда это все собрали, я был сам удивлен. Нам сделали коридор, мы уходили через какие-то черные ворота, вот, людей было очень много, и вот количество охранников внесли цветы, загрузали их в автобус, и все это привезли в шикарнейшую резиденцию, где мы и провели ночь после этого концерта. У нас просто был гастрольный тур по Казахстану. Вот, пожалуй, таких два контрастных, запоминающихся мероприятий у нас это было, которые я могу сейчас озвучить.
1: Спасибо, Андрей. История классная на самом деле. Я еще раз напомню, Андрей Костенко на связи с нами, вокалист группы «Нэнси». В скорости вернемся.

0: час.
1: Андрей Костенко сегодня на связи с нами. Напомню, дискотека СССР, Ледовый дворец Санкт-Петербурга, 1 августа, и группа «Нэнси» в том числе примет участие в этом грандиозном шоу. Прекрасная история, Андрей, была по поводу вот этого огромнейшего количества цветов. Сейчас, я уверен, у вас существуют какие-то паблики в соцсетях. Я хочу о поклонниках спросить. Они есть? Они присутствуют?
2: Да, поклонники, безусловно, есть. Мы есть в сети ВКонтакте. Мои странички также частные есть и в Запретграм, и в ВКонтакте в том числе. И мы ведем общение с нашими поклонниками. Количество их растет. Я не очень активный пользователь, и у меня физически нет времени вести очень активные диалоги, вести какие-то блоги, подкасты. Вот, поэтому, насколько возможно, в личной беседе общаюсь. Ну, в рамках группы ВКонтакте, которая находится, называется «Нэнси.ру», там мы отвечаем на все вопросы, которые мы, в принципе, говорим на всех наших концертах. Вот у нас там и QR-коды висят, там все такое. Говорим, вот, задавайте вопросы, присылайте видосики, ответим всегда всем. Общение идет.
1: Здорово, что есть обратная связь. Андрей, а что за проект такой DJ Cosmetics?
2: Вы знаете, этот проект я открыл еще в 2000-х годах, когда не было возможности, ну, скажем так, объявлять свое имя как участника «Нэнси», потому что я работал с другими исполнителями, с новыми именами и не только, и уже зарекомендованными, такими как «Ласковый май». Вот с участниками состава я проделал ремиксы, и мне по условиям контрактов, договоров нельзя было озвучивать свое имя как участник «Нэнси». Вот поэтому была придумана вот именно такая формулировка, вот именно вот такое. На сегодняшний момент DJ Cosmetics проект не работает как студийный проект. Если я что-то и делаю студийно, а я это делаю и продолжаю делать для других исполнителей, это уже выходит под моим именем, если на то позволяют условия договоров и контрактов.
1: А кто в нынешнем составе коллектива? Расскажите поподробнее.
2: С удовольствием.
3: Роман This sound is processed by StereoTool. Go to StereoTool.com.
2: Вот, гитарист Алексеев Алексей, звукорежиссер Алексей Медведский, работал во многих проектах 90-х, и Таня Овсиенко, Божья коровка, и многие-многие другие.
1: Ну, слушай, солидная компания у вас, что сказать.
2: Моя жена Юлия, которая мне тоже дополняет как творческую единицу, которая вдохновляет меня на всевозможные подвиги творческого характера, вот, и которая по максимуму присутствует со мной на всех мероприятиях, чему я, собственно, рад и рад.
1: Ну, надежный тыл – это, конечно, очень важно, безусловно.
2: Без него никуда.
1: Андрей Костенко сегодня был на связи с нами. Напоследок, Андрей, несколько слов всем, кто придет на шоу «Дискотека СССР».
2: Ребята, приходите на это чудесное мероприятие. Будет весело, энергично, позитивно. Повеселимся, отдохнем. Держу ручки, жму ваши ручки, приходите, встретимся, попоем.
1: Андрей Костенко, вокалист группы «Нэнси», был на связи с нами. Друзья, еще раз напомню, при поддержке «Радио Ваня» 1 августа в Ледовом дворце северной столицы города Санкт-Петербурга дискотека СССР. Ждем всех. Андрей, спасибо огромное.
2: Спасибо, было приятно пообщаться.
1: Взаимно.
2: Тогда до встречи.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама. На радио Ваня. Радио Ваня.
1: Lex представляет умную связь варочной панели и вытяжки. Когда вы включаете панель, вытяжка включается автоматически. Вы забываете включать вытяжку или потеряли пульт? У вас высокий или маленький рост и неудобно управлять вытяжкой? Или просто не хочется об этом думать? Все это решает функция автоматического включения вытяжки. Lex, вы готовите? Техника заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 178-47-06-0908. Санкт-Петербург.
2: Реклама. Автостекла по оптовым ценам в Ветро. Каждому найдете дешевле. Сделаем скидку. Подробности по телефону 54-49-49. Вторая Волжская, 7.
3: Телефон рекламной службы Радио Ваня в Костроме 30-34-56.
4: Ваня. Ваня. Ваня. Радио Ваня. Ближе и роднее.
5: Ты знаешь ее. Ты узнаешь ее, ты узнаешь, ты узнаешь ее. Ты узнаешь ее, ты узнаешь ее, ты узнаешь, ты узнаешь ее.

0: радио Фаня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM.
1: Партнер музыкального часа — ювелирная улица Приволжска. Огромный выбор украшений напрямую от ювелирных заводов России. Город Приволжск, улица Фабричная, 9, магазин «Диамант», ИП «Новиков».
0: Радио.

0: Радиоканал «Гольфстрим FM».
1: Для лиц старше 12 лет.
2: Радио Ваня. Новости.
3: Спонсор программы – магазин «Тепло, газ, вода». Газовые котлы, счетчики, радиаторы, продажа и установка ИП «Коряшников». В Костроме продолжается гаражная амнистия. В Госдуме предложили засчитывать лучший результат при пересдаче ЕГЭ. В Роскачестве объяснили, как не ошибиться при выборе черешни. Всем привет, на радио Ваня. В студии с новостями Андрей Карлинский. Костромичи могут бесплатно оформить в собственность земельные участки в рамках гаражной амнистии, пишет администрация города. В этом году костромичам уже предоставлено в собственность бесплатно более 500 земельных участков, а право владение зарегистрировано 99 гаражей. Гаражная амнистия позволяет гражданам в упрощенном порядке оформить свои права на строение и участки под ними, если ранее это не было сделано. Сделать это можно до сентября 2031 года. Для получения в собственность земли под гаражным боксом костромичам нужно обратиться в Управление имущественных и земельных отношений по адресу площадь Конституции 2. Если же гараж находится на участке, предоставленном на праве пожизненного наследуемого владения, то гражданин вправе зарегистрировать его напрямую через Росреестр. Депутаты Госдумы предложили засчитывать лучший результат при пересдаче ЕГЭ, пишут РИА Новости. По словам депутатов, если результат пересдачи ниже первоначального, либо не достигает установленного минимального количества баллов, первоначальный результат должен сохранять действие для целей прохождения ГИА и поступления в ВУЗы. Реализация инициативы, по мнению ее авторов, позволит сохранить основное назначение пересдачи, предоставить выпускнику возможность исправить неудачный результат, одновременно устранив риск ухудшения его положения. При выборе черешни не стоит доверять только цвету. Темные ягоды часто скрывают дефекты, пишут РИА Новости. По мнению экспертов, главный показатель свежести – зеленая упругая плодоножка. Сухой или темный хвостик говорит о переспелости или длительном хранении. Сама ягода должна быть плотной, глянцевой, без трещин и подтеков, а матовая поверхность – признак давнего сбора. Кроме этого, светлые сорта могут быть сладкими, но если ягода по сорту должна быть темной, а выглядит бледной, она недозрелая и будет кислой. Также при покупке важно проверить дно упаковки на наличие подтеков и раздавленных ягод. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Андрей Карлинский, служба информации, радио Ваня.
1: Внимание! Глобальное снижение цен в магазине «Тепловода». Настенный газовый котел всего за 37 тысяч рублей. Мы режем цены, чтобы вы экономили. Хотите тепло в доме без лишних трат? Звоните прямо сейчас. 544-137. Магазин «Тепловода».
2: Радио Ваня.
4: Радиоканал «Радио Ваня». Предназначен для слушателей старше 12 лет.
2: Ваня. Радио Ваня.

0: Реклама. Жаркие скидки на золото и бриллианты в Приволжске на Ювелирной улице. Только до конца месяца покупайте золото от 7990 рублей за грамм. Ведь наши цены не миф, а реальность. Город Приволжск, улица Фабричная, 9, магазины «Диамант», «Соколов», «Золотой стиль».
1: Центр комплексного развития детей «Язнайка» и робоклуб «Кострома» теперь и в Заволжском районе. Приглашаем на работу преподавателей по русскому языку, математики, физики, информатики, учителей по иностранным языкам и другим школьным предметам, а также педагогов раннего развития, логопедов, дефектологов и административный персонал. Телефон в Костроме 542-302.
2: Вечная память достойна настоящего камня. Компания «Гранит-44» создает изделия из природного гранита и мрамора. Красота, прочность и долговечность гарантированы. Низкие цены. Сделайте правильный выбор. Наш адрес: «Гранит-44», город Кострома, Московская улица 55/2, ИТЦ «Солнечный», а также город Буй, улица Социализма 25, телефон 499-700. Работаем по всей области. Сайт granit44.ru.
3: Хотите окна без монтажа? По заводской цене. Окна «Доберман» изготовят точно по вашим размерам. Выгодно и качественно. Звоните 370707.
4: Внимание! Глобальное снижение цен в магазине «Тепловода». Настенный газовый котел всего за 37 тысяч рублей. Мы режем цены, чтобы вы экономили. Хотите тепло в доме без лишних трат? Звоните прямо сейчас. 544-137. Магазин «Тепло, вода».
5: Коль готовить не хотите? В «Поварёшку» приходите. Вкусно, быстро, досыта. Вас накормят повара. Столовая «Поварёшка» всегда вкусно. Как дома. Улица Петра Щербины, 7/3.
0: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30-34-56. Алло! Радиоканал «Гольфстрим FM» для лиц старше 12 лет.
6: Погода. Всем привет, на радио Ваня, в студии Андрей Карлинский. Поговорим о погоде. Завтра в Алямадии будет очень жарко. Днем температура воздуха составит плюс 35 градусов, но с каждым часом она будет только подниматься. Надеюсь, у местных жителей найдется чем себя освежить. И, кстати, этот городок находится на плато горы на высоте около 1500 метров над уровнем моря с 3-го тысячелетия до нашей эры. Здесь живут около 6000 человек разных конфессий, национальностей, курды и евреи, христиане и мусульмане, которые не конфликтуют между собой. Современные дома стоят рядом с древними ассирийскими зданиями, мечетями, синагогами и христианскими храмами. По легендам, недалеко от деревни жили персидские чародеи и жрецы, прославившиеся волшебной силой. Именно отсюда и направились в Вифлеем три волхва, чтобы преподнести дары младенцу Иисусу. Что же, но в Костроме будет тоже довольно тепло, но пасмурно. Днем температура воздуха составит плюс 22, а ночью до плюс 17 градусов. Ветер северный до 3 метров в секунду. Атмосферное давление нормальное, 748 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха 53%, согласно сервису Яндекс. Погода.
0: Радио Ваня. Отличная погода. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет. Ваня. Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: один за всех. С 15 до 20 на радио Ваня. Великолепная пятерка.
1: Всем привет, друзья! В жаркую погоду, конечно же, хочется каким-то образом охладиться. Я расскажу вам сегодня об одном японском изобретении, которое называется человеческий холодильник. А еще один традиционный способ охлаждения – это, конечно же, порция холодненького мороженого. А сегодня, к слову, 23 июля отмечается День мороженого ванильного. Именно об этой сладости и поговорим сегодня.
0: Пятое место.
1: Родина ванили – Мексика. Индейцы тотонаки первыми начали культивировать это растение, позже его переняли ацтеки. В Европу ваниль попала в 16 веке вместе с конкистадорами и долгое время оставалась экзотической и очень дорогой пряностью.
0: Четвертое место.
1: Первое ванильное мороженое, по некоторым данным, создал французский кулинар Жерар Тирсен в 1649 году, а популяризовал этот вкус в США третий президент страны Томас Джефферсон. Он попробовал десерт во Франции, записал рецепт и привез его на родину. Рукопись, кстати, до сих пор хранится в библиотеке Конгресса.
0: Третье место.
1: Из ванильного мороженого делают необычные вещи. Его используют как основу для тортов, молочных коктейлей, добавляют в горячие напитки, например, в горячий шоколад, или сочетают с самыми разными добавками – фруктами, шоколадом, карамелью, орехами. А в некоторых странах экспериментируют. Например, в Мексике можно встретить ванильное мороженое с красным перцем.
0: Второе место.
1: Ванильное мороженое стало также частью поп-культуры. Оно упоминается в фильмах, песнях, книгах. Его изображение часто появляется в рекламе, символизируя простое удовольствие и заботу. Даже в психологии существует мнение, что выбор ванильного мороженого говорит о человеке как о надежном, спокойном и традиционном. Впрочем, каждый волен трактовать это по-своему.
0: Первое место.
1: Кстати, ванильное мороженое – один из самых популярных вкусов в мире. На его долю приходится около 29% всех продаж мороженого. А самое дорогое ванильное мороженое в мире – порция Black Diamond из Дубая – стоит $817. В составе его мадагаскарская ваниль, черные трюфели, иранский шафран и даже съедобное золото.
0: Великолепная пятерка. Ваня, Ваня. Радио Ваня.

0: Ваня ближе и роднее.
1: Хочется писать и не хочется. В руках опять 100 лет одиночества. Да что такое, ёлки, со мной?

0: всех. Признайся, что любишь, любишь, любишь. Ушами радио Ваня. Одинокий шмурай.
1: Одинокий шмурай.
2: Всем привет, и это наша рубрика об отношениях. Одна девушка из Британии познакомилась с мужчиной и, конечно же, очень обрадовалась, когда он позвал ее на свидание. Ну, видимо, понравился. Но, вы знаете, сказка кончилась в тот момент, когда речь зашла о путешествиях. Юноша Натан, так его зовут, обмолвился, что больше всего ему понравилось отдыхать на Маврикии. Губа, как говорится, не дура. Наша героиня со смехом спросила, не был ли это медовый месяц, и собеседник неожиданно смутился и признался, что речь-то шла действительно о нем. Дальше стало еще хуже, ведь Натан оказался вовсе не разведенным, а даже наоборот, женатым человеком. Он рассказал девушке, что дома его ждут жена и дети, но для начинающегося романа с нашей героиней это якобы не имеет значения. Нормальный парень, да? Что ж, для дамы наличие супруги и отпрысков имело огромное значение, и она, конечно же, бросила горе кавалера. А спустя некоторое время она готова посмеяться над этой абсурдной ситуацией, но ловит себя на мысли, что, отправившись в следующий раз на свидание, еле удержится, чтобы не спросить спутника, не скрывает ли он жену и детей. Я не понимаю, состояв в браке, он вообще на что рассчитывал, когда знакомился с этой девушкой? Друзья мои, как всегда, любите друг друга и не будьте одинокими.
0: Одинокий шмурай. Включай лето на всю громкость. Радио Ваня.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня.
1: Lex представляет умную связь варочной панели и вытяжки. Когда вы включаете панель, вытяжка включается автоматически. Вы забываете включать вытяжку или потеряли пульт? У вас высокий или маленький рост и неудобно управлять вытяжкой? Или просто не хочется об этом думать? Все это решает функция автоматического включения вытяжки. Lex, вы готовите? Техника заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 178-47-06-0908. Санкт-Петербург.
2: Школьная дискотека. Фабрика звезд. Латино Дэнс. Еще больше отличных песен слушайте в музыкальных потоках на радиованя.ру. 12+.
3: Реклама. Автостекла по оптовым ценам в Ветро. Каждому. Найдете дешевле? Сделаем скидку. Подробности по телефону 54-49-49. Вторая Волжская, 7.
4: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30-34-56.
2: Ярко! Легко! «Радио Ваня». Ближе и роднее.

0: радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Радио Ваня. Новости.
1: В России предложили рассмотреть возможность субсидирования цен на 10-15 социально значимых продуктов питания. Глава думской фракции заявил, что россиян, ведущих здоровый образ жизни, необходимо поощрять. В России состоится всероссийская летняя перепись «Воробьев». В студии Андрей Шмурай. Подробности в нашем выпуске. В России предложили рассмотреть возможность субсидирования цен на 10-15 социально значимых продуктов питания, что позволит зафиксировать цены на определенном уровне. С такой инициативой выступил депутат Госдумы Юрий Григорьев. Его цитирует ТАСС. Берем список из 10-15 социально значимых

0: товаров: сахар, гречка, мука, яйца, молоко. Торговые сети получают субсидии от государства, а взамен государство гарантирует, что цены на эти товары будут полностью заморожены, пояснил депутат. В качестве примера Григорьев привел практику некоторых регионов, где местные власти субсидируют, в частности, хлебопекарные предприятия, чтобы зафиксировать цены на несколько видов хлеба. «Это очень хорошая практика для всей страны, особенно в нынешнее время», – подчеркнул парламентарий. Глава думской фракции Сергей Миронов заявил РИА Новости, что россиян, ведущих здоровый образ жизни, необходимо поощрять. Для этого Миронов предложил ввести систему налоговых, страховых и сервисных поощрений. Также он предложил расширить эксперимент «Персональные медицинские помощники» с диспансерных больных на все население и дать россиянам возможность добровольно подключать носимые устройства через раздел «Мое здоровье» на портале госуслуги. И в завершении выпуска: с 8 по 16 августа в России состоится всероссийская летняя перепись воробьев. Об этом сообщила РИА Новости член Союза охраны птиц России Анна Мостовая. По ее словам, летний учет птиц отличается от зимнего. Если в холодное время года воробьи собираются у кормушек, то летом они рассредоточены, поэтому обнаружить их значительно сложнее. Мостовая отметила, что к началу августа воробьи обычно уже выводят два потомства и перемещаются по округе небольшими семейными группами. Она рассказала, что во время летней переписи орнитологи и волонтеры также будут искать воробьев с необычной окраской и гибридов. Кроме того, эксперты оценят, насколько далеко полевые воробьи продвинулись вглубь городской застройки для выведения потомства. Мостовая добавила, что в последние десятилетия птицы все активнее смещаются с окраин в центр городов. И на этом пока все. Вы слушали новости на Радио Ваня.
1: Радиоканал Радио Ваня предназначен для слушателей старше 12 лет. Радио Ваня. Ваня. Радио Ваня.

0: Радиоканал «Гольфстрим FM» для лиц старше 12 лет.
1: Погода. Всем привет, на радио Ваня, в студии Андрей Карлинский. Поговорим о погоде. Завтра в Алямадии будет очень жарко. Днем температура воздуха составит плюс 35 градусов, но с каждым часом она будет только подниматься. Надеюсь, у местных жителей найдется чем себя освежить. И, кстати, этот городок находится на плато горы на высоте около 1500 метров над уровнем моря с 3-го тысячелетия до нашей эры. Здесь живут около 6000 человек разных конфессий, национальностей, курды, евреи, христиане и мусульмане, которые не конфликтуют между собой. Современные дома стоят рядом с древними ассирийскими зданиями, мечетями, синагогами и христианскими храмами. По легендам, недалеко от деревни жили персидские чародеи и жрецы, прославившиеся волшебной силой. Именно отсюда и направились в Вифлеем три волхва, чтобы преподнести дары младенцу Иисусу. Что же, но в Костроме будет тоже довольно тепло, но пасмурно. Днем температура воздуха составит плюс 22, а ночью до плюс 17 градусов. Ветер северный до 3 метров в секунду. Атмосферное давление нормальное, 748 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха 53%, согласно сервису Яндекс. Погода.
0: Радио Ваня. Отличная погода. Радиоканал Радио Ваня. Предназначен для слушателей старше 12 лет.

0: Радио Ваня. Ближе и роднее.
1: Твое имя плюс мое на стене знает целый двор о тебе и обо мне. Наблюдая с высоты, виден

0: Я хочу лететь еще выше, чтоб не задеть города крыши.
1: Я хочу быть еще ближе.
0: Радио Ваня. Ближе.

0: человеческим лицом на радио Ваня. Кино на вечер.
1: Всем привет, друзья! Сегодня на вечер хочу порекомендовать вам недавно вышедшую картину, которая называется «Обсессия». Этот фильм для тех, кто желает пощекотать себе нервы. Главные герои – парочка Биар, который давно влюблен в красавицу Ники, из которой они дружат еще со школы. Парень, знаете, такой недотепа и никак не может решиться на любовное признание. И вот однажды в магазине эзотерики он находит странную безделушку, волшебную палочку, которая может исполнить, правда, только одно желание. Он загадывает, чтобы Ники любила его больше всех на свете, и девушка действительно в него влюбляется. Но вы знаете, счастью парня быстро приходит конец. Она не то что влюблена, она просто одержима объектом своего обожания и ведет себя с каждым днем все более и более жутко. Вот это и называется обсессия. Признаюсь откровенно, было несколько моментов, которые мне действительно стало по-настоящему страшно. Прежде всего, я рекомендую смотреть эту картину хотя бы ради атмосферы и актерской игры. Это, кстати, картина режиссера, представителя, скажем так, молодого поколения Кэри Баркера. Бюджет, говорят, был просто смехотворный, и тем не менее ему удалось снять глубокий и камерный фильм с упором на драму вокруг психических отклонений. Кино на вечер. Обсессия. Смотрите с удовольствием.
0: Кино на вечер. Истина в кине. Летний, жаркий, твой радио Ваня.

0: один за всех. Легкие будни на радио Ваня. Шмурайские штучки.
1: Всем привет, друзья! Когда на улице стоит жара, порой таки хочется залезть в холодильник и посидеть там немного. А вот у жителей Японии теперь такая возможность есть. Одна компания разработала персональный охлаждающий кабинет, который многие уже прозвали человеческим холодильником. Это, значит, такая металлическая кабина со стеклянной дверкой, в которой поддерживается температура 15 градусов. Войдя в нее и усевшись на сиденье, человек может охладиться потоком воздуха температурой около 5 градусов, направленным на голову, а также шею, плечи и спину. Чтобы не произошло переохлаждение, кабина автоматически выключается через 20 минут. Какая умная. Стоит это чудо около 9 тысяч долларов, и пока ее продают лишь фирмам и государственным организациям. Но в будущем чудо-холодильник вполне может появиться и в жилых домах, так что следите за рекламой и приобретайте, если, конечно, жаркая погода вам досаждает. Вот такая штучка.
0: Шмурайские штучки. Штучки шмурайские.

Просыпаюсь и не чувствую разницы, понедельник, среда или пятница. И наплевать, где мы завтра окажемся. Я смотрю в это небо, звезды еще ближе.

0: Реклама.
1: Вечная память достойна настоящего камня. Компания «Гранит-44» создает изделия из природного гранита и мрамора. Красота, прочность и долговечность гарантированы. Низкие цены. Сделайте правильный выбор. Наш адрес «Гранит-44», город Кострома, Московская улица, 55/2, ИТЦ «Солнечный», а также город Буй, улица Социализма, 25, телефон 499-700. Работаем по всей области. Сайт «Гранит-44.ру».
0: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30-34-56. Алло! Жан, Аванес, Джованни, Ваня. Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня.
2: Я не позвоню, не извинюсь и не помилую девочку-обманщицу, но все-таки

0: радио Фаня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM.
1: Партнер музыкального часа — ювелирная улица Приволжска. Огромный выбор украшений напрямую от ювелирных заводов России. Город Приволжск, улица Фабричная, 9, магазин «Диамант», ИП «Новиков».
0: Радио Ваня. Новости.
2: С 1 августа пенсионеры, которым в июле исполнилось 80 лет, начнут получать повышенную пенсию. В стране предложили ввести новую программу, которая повысит доступность спорта для детей в России. В студии Андрей Шмурай. Подробности в нашем выпуске. С 1 августа пенсионеры, которым в июле исполнилось 80 лет, начнут получать повышенную пенсию, рассказала газете «Ру» финансовый эксперт Татьяна Волкова. Для них в два раза увеличится фиксированная выплата к страховой пенсии до 19 169 рублей. Кроме того, им будет назначена надбавка за уход, объяснила эксперт. По мнению Волковой, это одна из значимых мер социальной поддержки. После 80 лет расходы заметно увеличиваются, чаще требуются лекарства, медицинская помощь, бытовые услуги и посторонний уход. Увеличение фиксированной выплаты помогает хотя бы частично компенсировать эти затраты и снизить финансовую нагрузку не только на самих пенсионеров, но и на их близких, поясняет эксперт. Госдума приняла во втором и третьем чтениях закон о цифровых валютах.

0: криптовалютах и цифровых правах, который создает правовую основу для легального оборота криптовалют в России. Об этом сообщает «Коммерсант». Документ признает цифровые валюты имуществом, вводит судебную защиту прав на них и наделяет банк полномочиями регулятора рынка. Согласно закону, Центробанк будет вести реестры криптообменников и цифровых депозитариев. Закон предусматривает, что россияне смогут инвестировать в криптовалюты на биржах через брокеров и управляющих. Неквалифицированные инвесторы после прохождения тестирования получат доступ к ликвидным цифровым активам с лимитом инвестиций в размере 300 тысяч рублей в год через каждого посредника. И в завершении выпуска депутаты в Госдуме предложили ввести новую программу, которая повысит доступность спорта для детей в России, и назвать ее по аналогии с пушкинской картой «Яшинской» именем легендарного футбольного вратаря Льва Яшина. Соответствующее обращение парламентарии направили главе правительства Михаилу Мишустину. По мнению авторов инициативы, это позволит дать доступ к занятиям спортом большому количеству российских детей, в том числе из семей, у которых не хватает средств на оплату секций и спортинвентаря. Программа «Пушкинская карта» направлена на повышение доступности культурных мероприятий для детей и молодежи в возрасте до 22 лет. «Пушкинской картой» можно оплатить билеты в театр, музеи, галереи и кинотеатры в рамках установленного лимита. И на этом пока все. Вы слушали новости на Радио Ваня.
1: Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет. Радио Ваня. Радио Ваня. Всегда на солнечной стороне.

0: Жаркие скидки на золото и бриллианты в Приволжске на Ювелирной улице. Только до конца месяца покупайте золото от 7990 рублей за грамм. Ведь наши цены не миф, а реальность. Город Приволжск, улица Фабричная, 9, магазины «Диамант», «Соколов», «Золотой стиль».
1: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56. Радиоканал «Гольфстрим FM» для лиц старше 12 лет.
2: Погода. Всем привет, на радио Ваня, в студии Андрей Карлинский. Поговорим о погоде. Завтра в Алямадии будет очень жарко. Днем температура воздуха составит плюс 35 градусов, но с каждым часом она будет только подниматься. Надеюсь, местных жителей найдется чем себя освежить. И, кстати, этот городок находится на плато горы на высоте около 1500 метров над уровнем моря с 3-го тысячелетия до нашей эры. Здесь живут около 6000 человек разных конфессий, национальностей, курды, евреи, христиане и мусульмане, которые не конфликтуют между собой. Современные дома стоят рядом с древними ассирийскими зданиями, мечетями, синагогами и христианскими храмами. По легендам, недалеко от деревни жили персидские чародеи и жрецы, прославившиеся волшебной силой. Именно отсюда и направились в Вифлеем три волхва, чтобы преподнести дары младенцу Иисусу. Что же, но в Костроме будет тоже довольно тепло, но пасмурно. Днем температура воздуха составит плюс 22, а ночью до плюс 17 градусов. Ветер северный до 3 метров в секунду. Атмосферное давление нормальное, 748 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха 53%, согласно сервису Яндекс.Погода.
1: Радио Ваня. Отличная погода.
3: Радиоканал Радио Ваня. Предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: Ваня. Радио Ваня.

0: Реклама.
1: Мы ведем прямой репортаж с ювелирной улицы Приволжска. Огромный выбор золотых украшений, серебра, бриллиантов. Приволжск. Наши магазины. Диамант, золотой стиль, Соколов, Новиков. Золото растет, а мы держим цены.
2: Ювелирная улица Приволжска.
3: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56. Алло!
4: Ваня! Радио Ваня! Ближе и роднее!

0: реклама. Жаркие скидки на золото и бриллианты в Приволжске на Ювелирной улице. Только до конца месяца покупайте золото от 7990 рублей за грамм. Ведь наши цены не миф, а реальность. Город Приволжск, улица Фабричная, 9, магазины «Диамант», «Соколов», «Золотой стиль».
1: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56.
2: Ваня. Радио Ваня.

0: давим на всю. И соседи не спят.
1: Что под нами внизу, простите меня.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.
2: Если в окно

радио «Фаня». Ближе и роднее. Кострома. 91 FM.

0: Ваня. Радио Ваня.
1: Мне нужен твой совет.

всю жизнь что-то ищем. Любовь, работу, друзей, дело своей жизни. Единственное, что нам не приходится искать, это поддержка.

радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома.

Восточные сказки. Зачем ты мне строишь глазки? Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Радио Ваня. Ближе и роднее.
1: Читаю на заборе. Приехали диджеи. Играю специально для продвинутых парней. Распаковываю.

Радио Фаня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM.

0: Эта песня простая, чтобы каждый растаял.
1: Вам говорят, что поиграли пацаны на гитаре.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.
2: Что ты?

Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-187 от 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет. Радио Ваня.

0: это на всю громкость. Радио Ваня.
1: Мы с тобой шепотом, шепотом спрашивали, что потом, что потом будет. Шепотом, шепотом не хочу кричать о том, что друг друга забудем.

0: радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. В эфире радиоканал «Гольфстрим FM». СМИ зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер L номер FS77-822-04 от 2 ноября 2021 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.
1: Всем привет! На радио Ваня в Костроме. Программа «По заявкам». Всем привет!

кажется, что я тебя люблю. А может, нет. А может быть, и да. А может быть, хоть ты сволочь, я тебя все равно люблю.

солнышко в руках. Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: В эфире радиоканал «Гольфстрим FM». СМИ зарегистрированы Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер L номер FS77-822-04 от 2 ноября 2021 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.
1: Всем привет! На радио Ваня в Костроме. Программа «По заявкам». Всем привет!
2: Ваня! Радио Ваня! Ближе и роднее!

Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС-77-48-187 от 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет.

0: не з'ян.
1: Юхан, Ван, Джон, Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня.

Радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. В эфире радиоканал «Гольфстрим FM», «Смирим FM». СМИ зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых